0: Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титан».

московскую полночь пробили куранты. Огонек сигареты зажегся в ночи. Привыкай, привыкай, мы теперь эмигранты.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
3: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
4: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
3: Из-за чего это происходит?
4: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
3: А чем это грозит?
4: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
3: Чем конкретно? Компоненты стопинора могут быть полезны мужчинам.
4: Тем, что формула стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
3: Узнать все о стопиноре можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Но это не все. Состав стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
3: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственной.
5: Сон 8 495 925 33 17.

только света. Я страдал, я ходил за ней.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 67 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс»

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2000.
5: Авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
6: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Джаггар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-46-29.
5: Город Москва. 18+. Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко к мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. Звездочка 125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125. Состав секрета императора Актив Плюс — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. Звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарством.
0: Сон 8 495 925 33 17.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйв, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО ФВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Внимание, акция. Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград. 234-03-77.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама. Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг» – сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». Угаран
1: 127-24-76-29. Город Москва. 18+. После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
1: А в чем?
2: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
1: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
2: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
1: И что же делать?
2: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
1: Впервые слышу.
2: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
1: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
2: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
1: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
2: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
1: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио. Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, и если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

Ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
2: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
3: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28 0 8 2

0: 7 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Минздрав с 1 сентября введет новую форму медицинской документации – паспорт педиатрического участка. Как сообщает ТАСС, документ будет содержать сведения о количестве детей, состоящих на учете с различными заболеваниями, включая сахарный диабет и психические расстройства. Педиатрам предстоит фиксировать в паспорте данные о детях-инвалидах, а также информацию о динамике наблюдения за пациентами в возрасте от года до 3 лет. Кроме того, в документ внесут сведения о питании несовершеннолетних и данные о профилактических прививках. Срок приема заявок на получение семейной налоговой выплаты призвали продлить с конца сентября до декабря или Нового года. Таким образом, большее количество граждан сможет воспользоваться мерой поддержки, заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. По его мнению, многие семьи еще не знают о новой выплате и не успели разобраться, положена ли она им. Эксперт посоветовал не откладывать обращение в социальный фонд, даже если есть сомнения в соответствии критериям. Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября и завершится не раньше 26 мая. Образовательные учреждения сами утверждают сроки на основе рекомендаций Минпросвещения, сообщает РИА Новости. В этом году в школы пойдут более 17 миллионов детей, из них в первый класс – 1,5 миллиона. РЖД обдумывают запуск большего числа беспилотных ласточек на МЦК. Пока в кабине предполагается присутствие машиниста для контроля, сообщили РИА Новости в компании. Сейчас на Московской кольцевой дороге курсирует одна ласточка с системой 3-го уровня автоматизации. Она ездит с пассажирами с августа 2024 года. Российские специалисты тестируют технологии 4-го уровня автоматизации, при котором машинист будет контролировать работу системы из диспетчерского центра. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 16, днем без осадков до 23 градусов. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Наливайте чашечку кофе, наливайте чашечку чая, делайте погромче радиоприемники, потому что здесь с этого момента и до 11 появляется утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин, Марина Дымова, это мы, всех приветствуем, желаем вам доброго утра и прекрасного настроения. 18 августа на календаре.
1: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Сегодня на календаре праздников, где или в календаре, день лучших друзей, день «Никогда не сдавайся», день электричества, праздник топора. Это что такое?
0: Праздник топора. Ну, день географа, мне кажется, гораздо
1: интереснее,
0: важнее, чем праздник топора. Ну и, конечно, сегодня Евстигней Житник, Марин. Анна Евстигнея Житника.
1: День прозевал, урожай потерял.
0: Вот.
1: Вот так говорили наши предки.
0: Ну что, ты, говорят, заправилась бензином?
1: Да, полный бак.
0: Ой,
1: всего 52 минуты в очереди.
0: Королева.
1: Слушай, знаешь, что я поняла? На самом деле, какие же мы все тормоза. Ну, как бы, я не хочу никого обижать, но пока вчера я стояла в очереди за трактором. Пока вчера один мужик не вышел. И просто он начал, как регулировщик, который, знаешь, паркует самолеты в аэропорт. Вот это было примерно так.
0: А это он и был, кстати, регулировщик.
1: Он все разрулил. Очередь начала двигаться. До этого все стояло. И уже, когда я подъезжаю ближе к колонке...
0: В чем была причина?
1: Ну, что люди тупят, понимаешь? Все сидят в машине и не понимают, что колонок, 10 штук там, да, этих.
0: Да.
1: И в итоге люди то в одну тыркаются, то в другую, и просто в итоге стоят, они едут, ну, то есть они в боковые занимают очереди, а то, что по центру, все пустое,
0: да,
1: и стоит
0: что?
1: Вот эта вот очередь, и мужчина все разрулил. Я ж прям хотела выйти и подарить ему цветы.
0: Ну, это, видимо, какой-то мужчина-гаишник и регулировщик. Молодец.
1: Ну, да.
0: Скорее всего.
1: А заправщик был очень раздражен, говорит, какие же все дебилы.
0: Ладно. Да. Ладно, дорогие друзья, впереди новости, которые вы проспали.
1: Еще
0: игра
1: «Черный
0: ящик» и, конечно же, наш музыкальный гороскоп.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Все у меня не выходит из головы. Та информация, что есть у тебя теперь волшебная канистра на 20 литров.
3: Канистра есть, но она пока пустая.
2: Которую ты постоянно возишь с тобой.
3: Канистру надо.
2: И мне пришла в голову вот такая вот история. То есть если еще месяц назад канистра бензина был хороший подарок, то сегодня канистра бензина — это дорогой подарок. Самое главное, нам не дожить до времени, когда канистра бензина — это будет лучший подарок.
3: Ну, вообще, ты смеешься?
2: А то превратимся, как это в фильм.
3: Смешно.
2: Фильм «Безумный Макс».
3: Что там с этим...
2: Сливали, когда топливо друг у друга. Война шла за топливо.
3: Надо пересмотреть этот фильм.
2: Пересмотри этот фильм. Я не знаю, чем он тебе поможет, но как бы...
3: Ну, может быть, я буду бережнее относиться к своей канистре?
2: Нет, самое главное, поменяй манеру езды. Нужно ездить так, чтобы, если у тебя... расход был 10 литров на 100 километров, надо научиться ездить так, чтобы он был хотя бы 7.
3: А это надо на чужой машине ездить, чтобы тебя возили просто, и ты
2: тогда
3: об этом
2: не думал. Бесплатно, тогда будет бесплатно. А мы говорим сейчас про то, чтобы снизить. Так, ладно. Сборы ребенка в школу обойдутся почти в 20 тысяч рублей. Значит, что там нужно? Что нужно? Сборы мальчика оцениваются в 17 тысяч рублей, девочки в 19.
3: Ну, это, видимо, остальные 2 тысячи на заколочки?
2: Да, резиночки, заколочки, бантики. 900 рублей уходит на канцтовары, в среднем 2700 на рюкзак. Ну, это, видимо, самый простенький такой рюкзачок, да? Дешевле всего
3: какой
2: собрать...
3: Какой тебе нужен непростенький? Походный?
2: Ну, согласен, чего? Ну, не кожаный же, да. Дешевле всего собрать ребенка в школу можно в Калмыкии, в Астраханской и Белгородской областях.
3: Да уж, сейчас начнется вот эта горячая пора, когда детей надо собирать в школу. Но на самом деле, вот, мне кажется, чем старше ребенок, тем проще все родители относятся к этим сборам.
2: Потому что ребенок,
3: сами дети.
2: Если ты ему даешь карточку, он просто идет, берет все, что ему необходимо, и все.
3: Но просто сейчас нет такой... Раньше надо было ездить на вот эти ярмарки.
2: Ну, раньше надо было найти.
3: Где покупают тетрадки, карандаши, ручки, пеналы, вот это вот все. Сейчас как-то намного проще.
2: Можно все заказать в маркетплейсе, в этот же, на следующий день.
3: Теперь непонятно, насколько быстро это придет.
2: Ну, смотри, какой маркетплейс просто. Я тебе про маркетплейсов несколько.
3: Хорошо.
2: Минимум 3, я знаю.
3: А что ты делаешь 5 сентября, Артем?
2: Так, сейчас надо подумать. О, я работаю в Варе 5 сентября.
3: Понятно.
2: Я тебе больше скажу.
3: Я вспомнила. Я знаю, у кого и где.
2: Да.
3: Что ты будешь... Нет, я про другое. В Москве, пока ты будешь работать, люди будут ходить. Масштабный спортивный праздник пройдет столицу уже второй год, устраивает его мэрия Москвы. В прошлом году участие в проекте приняли примерно 20 тысяч любителей активного образа жизни. А в этом сезоне организатор планирует преодолеть этот рубеж, собрать на маршруте более 20 тысяч участников. Участников ждет живописный маршрут. 3 километра должны люди протопать.
2: 3 километра — это прям совсем не серьезно.
3: Ну, почему?
2: Ну, это прям немного.
3: Ну, просто ходить. Раньше бегали, катались ночью на велосипеде.
2: После новости вчерашнего про то, как ребята идут в Владивосток.
3: Ну, смотри.
2: Из Москвы. Про 3 километра
3: даже.
2: Для тех,
3: кто зарегистрировался и участвует, дарят стартовый набор. Футболка, панама, рюкзак и бутылка воды. Ага. Это если у вас ребенок идет в школу...
2: То рюкзак можно будет... На нем будет, конечно, что-то написано там, скорее всего, он будет забрендирован под какую-то историю. Там типа, ваши родители прошли 3 километра.
3: Главный ходок года.
2: Так, в России рассматривают возможности развития корпоративных детских садов. Значит, что это такое?
3: Ну, представляешь, учитывая... детский садик «Радио Шансон».
2: Да, как, значит, власть обсуждает меры поддержки семей на предприятиях в рамках корпоративно-демографического стандарта. Ранее также предлагалось создать в детских садах вечерние группы для детей, работающих родителей.
3: Ну, кстати, это прикольно, корпоративный детский сад. Это, получается, родители общаются на работе,
2: да,
3: дети ходят в один
2: не
3: садик.
2: Всем, не всем удобно возить, я вот о чем. То есть,
3: ну, а может быть, это будет где-то около твоей работы? Ты сам на работу едешь и ребенку заодно везешь с собой.
2: Ну, не хотелось бы потом с работы тоже в обед с ребенком возвращаться домой.
3: Почему
2: в
3: обед?
2: Что ребенку хочется, чтобы он до вечера там был, нет?
3: А ты часто с работы возвращаешься на обед домой? Я не пойму, ты где живешь вообще?
2: Варю, я работаю до обеда. Тебя не смущало это никогда?
3: Я не про тебя, я тебе говорю про нормальных людей, кто в нормальном...
2: Ну, привела в пример зачем-то меня.
3: Ну, подожди, у нас в офисе же есть люди, которые работают по нормальному графику.
2: У нас в офисе работаем только я.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. о себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
8: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агата РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агата РФ Пробег. Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б, 8-831-260.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
11: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Новая «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. С выгодой по программе «Трейдин» и госпрограмме у официального дилера «Агат». Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В или Родионова 203. Подробности по номеру 260, код города 831.
12: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Спасибо.
13: Спасибо вам.
2: Благодарю вас.
3: Спасибо вам
2: очень
3: спасибо.
2: Благодарны.
3: Вы вам благодарны.
14: Большое спасибо.
15: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
16: 18+.
17: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Или нет, шофер, давай закурим. Или лучше выпьем поскорей. Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем.

0: черном ящике.
1: Марин, я предлагаю вначале передать привет Евгению Хмельницкому, радиослушателю, который пишет, что он не прозевал и не пропустил ни одного нашего с тобой эфира за последние 2 года.
2: Передайте,
1: серьезно? Да, говорит, передайте мне привет, если можно. Поэтому Евгению Хмельницкому мы передаем привет.
2: Солнечный Израиль.
1: Солнечный привет вам, солнечный Израиль. У нас сегодня тоже солнышко,
2: кстати. Я вчера, кстати, ела форшмак. Если вам это о чем-то говорит.
1: Ну, Евгению больше бы понравилось, если бы ты ела хумус. Давай.
2: Так, ладно, переходим к черному ящику. А где музыка, когда кто-то что-то несет?
1: Кто-то что-то несет.
2: Это ты понесешь, потому что мне тяжеловато.
1: Тяжеловато? Ой-ой.
2: Тогда спой, да?
1: Да.
2: Пока.
1: Итак, давай, Марина, выноси черный ящик.
2: Так я говорю, ты неси черный ящик.
1: Ладно, действительно, я могу донести.
2: Но
1: хотя
2: недолго.
1: И даже мне тяжело. Потому что в черном ящике человек. Да.
2: Человек и пароход. Интересно,
1: но не
2: что
1: пароход.
2: Этот человек умеет издавать фирменный звук. Который сравним с шумом работающей полицейской сирены. 101 децибел. Что интересно?
1: Гальцев.
2: Неважно,
1: Юрий
2: правая
1: Гальцев.
2: Рука или левая, они одинаково хороши.
1: Витас. У Витаса обе руки одинаково хороши.
2: Родители...
1: Говорили родители
2: этого
1: Витаса.
2: Человека уехали из Белоруссии в Сибирь.
1: Так.
2: После того, как случилась трагедия в Чернобыле. Так. Ой, серьезно?
1: Да.
2: Всего на 2 года этот человек старше меня.
1: Да. Малявин какой-то.
2: Так, когда случилось то, что случилось...
1: А, Малявин, это Пестерыш, по-моему, да?
2: Ее знаменитой.
1: Точно.
2: Ей тогда было всего 17 лет.
1: Раков.
2: Это была самая сенсационная вообще новость.
1: Витас.
2: Которая гремела отовсюду.
1: Угу.
2: Я просто боюсь как-то...
1: Охлобыстин. Распутина.
2: А ты знаешь, что люди, которые хорошо владеют обеими руками, называются амбидекстер?
1: Да.
2: Звучит, как будто это какой-то сверхчеловек. Прям.
1: Пелагея.
2: Так. Этот человек инвестирует в технологические стартапы и проекты в сфере здоровья и красоты. А еще она написала книгу. Уже мы говорим, что это девушка. А еще...
1: Поэтому вариант Дзюба, Алексей, неправильный. Так, Лукашенко,
2: Алексей,
1: тем более.
2: Дзюба? Ну, или это Алексей?
1: Алексей прислал Дзюба.
2: А,
1: да.
2: У нее есть собственная марка элитных конфет.
1: Куртукова, Боня, Нетребко.
2: Ну, все это холодно. Давайте что-нибудь там, где нужны руки.
1: Ну, руки нужны
2: и там, где нужен фирменный стон.
1: Да, Алена знает про фирменный стон.
2: То есть не Евгений отгадал?
1: Не Хмельницкий.
2: Да, простите, вы знаете, почему мы загадали сегодня Марию Шарапову? Потому что Евгений Хмельницкий каждое утро нам присылает ее фотографии и говорит, это его самая любимая и красивая женщина на свете.
1: Загадайте, говорит Марию Шарапову, я первым отгадаю. Но, тем не менее, не отгадал. Первым отгадала Алена. Так... А, Алена у нас... У нас даже есть номер телефона Алены, потому что Алена вообще много чего отгадывает. Такая...
2: Да?
1: Сообразительная девушка, да. Молодец. Алена, действительно, сегодня Мария Шарапова была в
2: черном
1: ящике.
2: А как Алена выглядит? Она поймет, что это та Алена?
1: А, как Алена выглядит? Сейчас расскажу.
2: Ну, только прям описывай красиво, как будто она тоже в черном ящике, только мы ее видим.
1: У Алены черная одежда, но кружевная. Она сидит в черном кресле, типа кожаное. Кресло руководителя, и у нее такая яркая красно-розовая помада такая.
2: Ого!
1: Да.
2: Такие красивые девушки и женщины нас слушают.
1: С утра. Не просто слушают, а отгадывают, обыгрывают Евгения Хмельницкого.
2: Евгений Хмельницкий, ну как так-то? Вы же просили, вот для вас загадали, а угадала Алена. Но это
1: да.
2: Знак, это судьба.
1: Это знак, это судьба. Так, ну что ж, мы поздравляем вас, Алена. Номер телефона ваш у нас есть. Мы, в принципе, даже его и не просим присылать. В общем, сувенирчик от радио «Шансон».
2: Отправляется к Алене.
1: Да.
3: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему?

сольется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза, хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: Угаран 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.
13: Такие новости.
14: Такие новости.
13: На «Радио «Шансон».
15: Ты слышала новость, что Kanye West приезжает в Санкт-Петербург в октябре?
16: Я никогда не думала, что мы когда-нибудь на радио «Шансон» будем рассказывать про концерты Kanye West.
15: Мы будем рассказывать, потому что Виталий Милонов предложил Kanye West спеть песни «Круга» в дуэте с Михаилом Шуфутинским.
16: Вот это да. Подожди, Kanye West все-таки едет на «Эх, разгуляй», что ли, я так понимаю?
15: Нет, в октябре в Санкт-Петербурге она «Эх, разгуляй» ноябрь, да. Вот. По мнению депутата, рэп — это американская культура, которая ассоциируется зачастую с местами лишения свободы. Поэтому во время выступления в России Kanye West стоит познакомиться с отечественным андеграундом, русским шансоном. А я всегда говорил, что рэп и шансон — это братья, ну, не близнецы, понятно, но по духу очень близкие. Потому что что те, что мы иногда
16: воспеваем
15: что-то такое, что нравится мужчинам и иногда женщинам.
16: Так, это,
15: ну, это называется
16: блатная
15: романтика.
16: А, блатная романтика.
15: Вот, конечно. Это. Какой алкоголь, Марин? Ну что так?
16: Ну ты сказал, это нравится мужчинам и женщинам.
15: Так примитивно. Я сказал, воспевают. Воспевают. Алкоголь нельзя воспевать.
16: Такие...
15: Его надо воспивать.
16: Такие аллегории красивые. Но мы вообще-то против алкоголя.
15: Это
16: мы
15: правда.
16: За то, чтобы
15: мы за ЗОЖ.
16: На пляже выносило деньги. Так как случилось в Италии. Там на пляж вынесло 1000 евро, и отдыхающие кинулись их собирать.
15: А можно
16: Люди
15: собирать?
16: Хватали купюры прямо из воды, пока не приехала полиция, и все не изъяло. Позже выяснилось, что деньги сбросили с лодки трое мужчин, которые заметили береговую охрану. Вот это да, представляешь, с яхты такие шу-шу.
15: Шу-шу,
16: и
15: да.
16: И скинули деньги. Ну, вот. Почему нельзя подбирать в море? Выкид, может, это пиратский клад?
15: Марин,
16: Часто... Я понимаю, нельзя подбирать, если кто-то забыл в банкомате.
15: Нет, нельзя подбирать кредитные карты.
16: Если ты нашел сумку какую-то с деньгами, это нельзя. Это чужое, это ты украл.
15: А если море надуло, да, это нормально как бы. Так, бесплатные корты для игры в падл открыты в центре Москвы.
16: А можешь мне объяснить, чем падл отличается от тенниса или бадминтона?
15: По большому счету... Ну, вот сказать, что прям сильно там отличается, да, ну, во-первых, другая ракетка. Я теперь как специалист по большому теннису это могу тебе сказать. Я же теперь играю в большой теннис. Играю...
16: За стеной?
15: Нет, уже играл на корте. Арендовал корт. 2,5 тысячи.
16: С кем я работаю вообще?
15: Сейчас.
16: Еще чуть-чуть начнется гольф, потом дальше...
15: Ну, потом верховая езда и фехтование, и все. Я король Артемий. Прошу принять меня в рыцарь. Так, смотрите, значит, бесплатные корты для игры в падл открыты в центре Москвы. Но честно скажу, в падл я не играл. Не играл. Знаешь, как дорого стоят ракетки в падл? Дороже, чем теннис.
16: Ну, потому что это сейчас модно, наверное,
15: да.
16: Поэтому.
15: Значит, площадки работают у станции Баррикадная, Третьяковская, Римская. Весь инвентарь выдают на месте. О, покупать не надо, класс. Но нужна предварительная регистрация на сайте. Можно пройти мастер-классы, турниры для взрослых и детей. Корт открыты до 6 сентября, со вторника по воскресенье, с 10 утра до 10
16: вечера. Мне кажется, там очереди нереальные, не запишешься.
15: Да не так
16: сейчас
15: уж.
16: Сейчас вся модная,
15: на самом деле,
16: столичная молодежь там тусуется.
15: Невозможно долго играть в падл. Это очень сложно физически. Там невероятные скорости, невероятные отскоки мяча.
16: А нельзя как вот в бадминтон? Тык-тык-тык.
15: Вот если хочешь в бадминтон, бери бадминтон и там тык-тык-тык-тык. С каким-нибудь с другом-пенсионером поиграете. А падл это для молодых, дерзких, энергичных и очень активных,
16: да,
15: здесь людей.
16: Сейчас не про себя.
15: Выносливым, да, про себя.
16: Я сейчас слышу, как хрустят твои колени.
15: Это
16: рассказывает он мне, какой молодой.
15: Но энергичный. Но, во всяком случае,
16: просто ты позитивный. Просто ты позитивный. Это не энергичность. Это ты выезжаешь чисто на своем внутреннем позитиве.
15: Это очень важно. Когда тебе столько лет, это важно.
16: Артем, я тебе больше скажу, тебе через 2 дня будет еще больше лет.
15: Это правда.
16: И моложе, чем сегодня, ты уже не будешь. Поэтому иди играй в падл сегодня. Регистрируйся, играй.
15: Нет, падл я не вывезу. Мне даже большой теннис было сложно, а ты уже говоришь падл. Нет, падл это тяжело. Это прям совсем для молодых. Это тебе можно, Марин, кстати, да. Тебе.
16: Слушай, мне даже, честно говоря, с моей спиной... Даже в бадминтон мне играть сложно.
15: У тебя спина, я забыл.
16: Наклоны даются тяжело.
15: У тебя пару месяцев не было на работе. Это во всем виновата спина,
16: я вспомнил. Не пару месяцев, а ровно 2.
15: Ровно 2 месяца. Ой, да, дорогие друзья, ну что, давайте готовиться к...
16: прослушиванию гороскопа.
15: Да, мы сейчас что-нибудь найдем интересное для вас.

0: на ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 18 августа. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны в целом день можно назвать положительным. И если вам будет необходимо воспользоваться счастливой возможностью, то пик активности придется на первую половину дня. Настроение в песне ключи Евгения Кемеровского.
2: Тельцы, звезды обещают вам сегодня завершение какого-то яркого и важного этапа в жизни. И чтобы не заскучать от того, что все закончилось, поставьте себе новую цель и смело идите к ней. Ваша песня «Дует ветер» Михаила Бублика.
1: Близнецы, вы настоящий авторитет для коллег на работе, поэтому будьте для них примером. Ловите настроение песни «Она» Стаса Михайлова.
2: Раки, приструните нервы, если решите пойти сегодня на поклон к шефу. Игра стоит свеч, поэтому волнение нужно отбросить. Уже завтра вы увидите финансовый результат. А ваша песня «Путь от начала» Катя Огонек.
1: Львы, даже самые близкие люди не поддержат в этот день ваши безумные идеи. Так что придется вам эти идеи продвигать в одиночку. А поможет песня «Чупчик Кучерявый» Вилли Токарева.
2: Девы, а вам сегодня придется держать под контролем все и всех, и даже мелкая ошибка может стать для вас препятствием на пути к успеху. Ваша песня «Все будет гуд» Дениса Майданова.
1: Весы и деньги у вас сегодня будут, не переживайте. Главное, не задавайте лишних вопросов и вообще старайтесь быть ниже травы, тише воды. Ответы все в песне найдете «Дорога в никуда» Евгения Григорьева.
2: Скорпионы, а вот ваша жизнь от гармонии слишком далека, придется вытаскивать себя из сложившейся ситуации. Но если где-то нужно промолчать, то промолчите. А ваша песня «Мы сядем за стол» Алексея Петрухина.
1: Стрельцы, у вас сегодня будет масса поводов, чтобы вообще не делать ничего. Потому что почему? Правильно, с деньгами все хорошо. Вдохновляйтесь песней «Давай начнем сначала» Любови Успенской.
2: Козероги, старайтесь быть сегодня внимательными при подсчетах в работе с цифрами. Даже самая небольшая ошибка может вам дорого стоить. Все как в песне «Уличная красотка» Александра Новикова.
1: Водолей, самая уязвимая часть тела сегодня – это ваши ноги. Поэтому откажитесь от походов на большие расстояния. Ваша песня «Корпоратив» Виктора Дорина.
2: Рыбы, утро этого дня пройдет для вас ровно, а вот вечер будет богат на подарки и приятные сюрпризы. Будет шанс увидеть человека, по которому вы очень скучали. А ваша песня сегодня «Love Story» Михаила Шуфутинского.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального вторника. Марина, правда у вас у стрельцов с финансами сегодня прям все очень хорошо, как сказал гороскоп.
2: А тебе что, денег в долг надо дать?
1: Не, я просто...
2: Давай послушаем лучшую песню Максима Апреля и Артема Демина.
1: Зачем?

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 22 градуса. Вечером чуть прохладнее, плюс 20, облачность сохранится, ночью синоптики обещают пасмурную погоду и до плюс 16.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Выходные, дача. Пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
6: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород. Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
7: Банк-партнер Аутобанк. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: BLG. Надежность в движении.
9: Посадил дед репку. Но саморезы даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
10: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
11: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
12: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
13: Спасибо.
14: Спасибо вам.
15: Благодарю вас.
13: Спасибо.
15: Мы
13: вам
15: очень
13: спасибо
15: благодарны.
13: Вы вам благодарны.
16: Большое спасибо.
17: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
18: 18+.
19: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. С 1 сентября лимит сверхурочной работы увеличится со 120 до 240 часов в год. Такая возможность должна быть прописана в коллективном договоре или отраслевом соглашении, сообщает РИА Новости. Привлекать некоторых работников к сверхурочной работе допустимо только с их письменного согласия и при соответствующем медицинском заключении. Новый лимит не затронет сотрудников государственных и муниципальных учреждений и тех, кто работает во вредных условиях. У них продолжительность сверхурочной работы останется прежней, не более 120 часов. Россияне заплатили почти 100 миллиардов рублей за просмотр кино и сериалов онлайн по итогам первого полугодия. Причем темпы роста на этом рынке замедлились, сообщает РБК. Ключевыми драйверами отрасли оказались спортивный контент и сериалы собственного производства. Курьеры в Новосибирске оказались самыми быстрыми в России. Летом они доставляют еду из ресторана в среднем за 9 минут. На втором месте по скорости доставщики из Уфы, которые справляются с заказом в среднем за 13 минут, сообщает РИА Новости со ссылкой на специальные исследования. Выяснилось, что летом практически во всех городах курьеры укладываются в 15-20 минут. В большинстве регионов скорость доставки сильно зависит от сезона. Новосибирские курьеры зимой замедляются более чем в 3 раза, а Ростов-на-Дону напротив, холодное время года вырывается в лидеры. Средняя скорость доставки снижается примерно до 13 минут. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17, днем до 23 градусов. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсуждаем ваши любимые игры, активности на свежем воздухе. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович.
2: Да, Людочка.
1: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
2: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
2: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
3: Розы с острыми шипами рвал я голыми руками. Только для тебя. И один в ночном подъезде под гитару пел я песни. Только для тебя.

0: Это противопоказание. Консультируйтесь с врачом. ООО «Нейроклиника».
1: Откровенно, сокровенно.
2: Откровенно о сокровенном.
3: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего.
0: И все, пошла уже. Здоровье и комфорт.
3: Я просто не поняла, что произошло. В смысле, где мы?
0: Понятно.
3: Где мы уже только
0: ладно, дорогие друзья, 8 часов 6 минут. Столица, здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова, мы еще раз всех приветствуем, желаем вам доброго утра. В этом часе решили оттолкнуться от новости про бесплатные вот эти вот открытые площадки для занятий в игры.
3: Мне кажется,
0: игры
3: это вот только москвичи вообще про этот падл и слышали.
0: А мы поэтому и не будем говорить про падл.
3: Давай, ну ты уже сегодня два раза сказал про падл при этом.
0: Будем вспоминать наши детские любимые игры на свежем воздухе.
3: Наша слушательница Ефросинья присылает нам видео, как играть. Играют в бадминтон, когда я сказала, что это тык-тык-тык-тык, ага. А там прям какая-то...
0: Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк.
3: Это, я так понимаю, какая-то команда из Южной Кореи играет?
0: Да, с какой-нибудь командой из Южного Китая, да. Что-нибудь такое.
3: Ну, в общем, ну, действительно очень интересно. Ну, например, я этим летом видела другие видео, когда девушки в белых платьях между двумя соснами растягивают...
0: Гольфы.
3: Какие гольфы?
0: Гольфах.
3: Нет, растягивают кружевную такую, типа, занавеску. Это, типа, как вот эта сетка. И играют красиво в бадминтон. В таких, знаешь, как это называется, повязка на голову такая кружевная. Ну, то есть, как будто бы это немножко такой, знаешь...
0: 19 век.
3: Да, но что-то типа чеховский вишневый сад, только они между вишневый сад решили не продавать, а решили бабушкину занавеску растянуть как сетку и играть в бадминтон. Это очень такая популярная сейчас история. Многие вот сейчас же можно все выкладывать в соцсети, как ты богемно проводишь свой дачный отдых. Мы хотим у вас узнать, а вы летом, может быть, и в детстве, может быть, сейчас у вас есть какие-то летние семейные игры? Понятно, что взрослые люди уже, наверное, вряд ли играют в вышибалы, в городки, но какие-нибудь лото.
0: Подожди, но даже ходьба с вот этими палками скандинавскими, я считаю, это активное времяпрепровождение на свежем воздухе.
3: Это же прям тяжело, там же надо быстро ходить.
0: Не обязательно, Марин. Ты ходишь именно так, тебя же за тобой никто не гонится. Ты должна идти в свое удовольствие, рассчитывая силы на то, чтобы походить хотя бы час.
3: Артём,
0: если ты задохнешься через 7 минут, то не надо.
3: А почему делать? Алексей Сергеевич пишет, что Марина пересмотрела фильмов для взрослых? Это когда я сказала про кружевную бабкину занавеску или что?
0: Ну, может быть, Алексей, он хочет,
3: Алексей,
0: он
3: я
0: хочет,
3: хочу
0: чтобы ты пересмотрела
3: ни одного взрослого. Ну, «Титаник» — это для меня самый взрослый фильм. «Интерстеллар».
0: Я думал, «Интердевочка».
3: Это твой взрослый фильм. Мы с тобой разного возраста, Артем.
0: Ой, ладно, хорошо.
3: Мы так, говорим общем, про летние, как Артем говорит это слово, забавы.
0: Активные
3: забавы.
0: Игры на свежем воздухе. Может быть, у вас в детстве были какие-то любимые игры на свежем воздухе. И вот здесь важно понимать, что это не пасьянс, и что это не морской бой, а это именно на свежем воздухе. Вот как вы, во что вы в детстве играли, о чем остались самые яркие воспоминания, ну и, может быть, сейчас, конечно, вот именно сейчас, вы тоже какие-то активности
3: хотите
0: на
3: своих
0: свежем
3: подростков
0: воздухе
3: вытащить из-за компьютерного стола и сказать, иди и вот поиграй в вышибалы.
0: Я для себя этим летом открыл для себя большой теннис. И теперь я уже приучаю ребенка к большому теннису.
3: Ну подожди,
0: мы
3: допустим
0: уже долбили с ним стену по очереди и уже арендовали корт.
3: Долбили. Но это, ты понимаешь, что это как бы это только для крупного города. Где, например, я в городе Д найду, например,
0: любую
3: теннисный корт.
0: Любую стену без окон.
3: Ага, и кто-нибудь и выйдет и скажет, ну чего вы тут стучите
0: стена
3: нам?
0: Без окон.
3: Зачем вы в наш хлебзавод стучите
0: своей хлебозавод
3: ракеткой?
0: Стучать можно, да. Дорогие друзья, пишите +7 909 955 103 0 ваши любимые активности летние на свежем воздухе. Поговорим об этом.
4: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте Совкомбанк. kreditnoi.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон» до 30 августа.

0: регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет Радио Шансон. 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
3: Будет утро добрым, будет добрым день.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на Радио Шансон.

0: Откровенно. Откровенно о сокровенном.
1: Я часто это делаю.
2: Что ты делаешь часто?
1: Ловлю себя на мысль.
2: Так
1: вот, я поймал себя на мысли, что я раньше, ты же знаешь, я очень активный молодой человек. Ну, на природе.
2: Молодой.
1: На природе, я сказал. Я же, ну, постоянно, я то бегаю, там, то еще как-то там пытаюсь что-то делать. На улице то какие-то тренажеры нахожу бесплатные. Вот, а в этот раз я, говорю себе, открыл для себя большой теннис. И я понял, что, в принципе, час игры, даже стуча мячом об стенку, да, ну, специально оборудованная стенка, конечно, с полосочкой снизу, имитирующей сетку натянутую. Так вот, это даже сложнее, чем час бега для меня теперь, понимаешь? Настолько новая группа мышц задействуются, когда ты играешь в большой теннис. Вот непривычно все.
2: Ну, это классно.
1: Нет, и главное, это понравилось моему ребенку, понимаешь?
2: Нет, то, что...
1: Он уже тоже такой папа, когда мы с тобой поедем в теннис
2: играть. Вытащить из телефонов, компьютеров и компьютерных игр, это реально круто, потому что...
1: Вот,
2: когда...
1: и у нас теперь два с ним увлечения. Это бильярд, мы играем именно в американский пул, ну, там, попроще просто. И он меня даже обыгрывает периодически, я даже не поддаюсь, представляешь?
2: Ну, вот это да, здорово.
1: Лето. Это
2: ты
1: маленькая, маленькая жизнь.
2: А, по поводу моих летних забав, смотри.
1: У тебя дочь уже на лошади вытворяет такие вещи, что...
2: Да, она начала прыгать. Очень хочется сказать большое спасибо тренеру Екатерине.
1: Ты понимаешь,
2: конюшни, конный
1: как
2: двор,
1: для наших детей прошло это лето. А, твоя освоила коня, а мой вот начинает делать первые шаги в большом теннисе. Мы выращиваем каких-то будущих, да, аристократов. Аристократов.
2: Это смешно, да? Я хотела тебе рассказать про свою летнюю забаву. Например, я очень люблю сапы. Это вот эти надувные доски.
1: Да, и ребенок, кстати, тоже.
2: Сапы – это действительно для лета, если рядом с вами есть какой-то водоем. Причем, я так понимаю, что на море сапы – это опасно.
1: Да, там волны могут
2: А вот если это какая-то река или пруд или озеро, то это идеально. И вот мы в этом году решили как это называется, против течения по Дону в сторону, и, в общем, нашли там заброшенную старую мельницу, красивый мост, такие виды.
1: Доплыли до нее?
2: Доплыли, ну, то есть это было незабываемо. Видели, как летают сапли. Ну, они были в шоке, что какие-то
1: сапли
2: люди...
1: Сапли над сапом
2: какие...
1: летают. Это прям новая строчка в песне.
2: Да?
1: Сапля летает над сапом.
2: Сапля летает над сапом. Это какая-то первая строчка чечеточки нашей. Наши слушатели тоже пишут много историй про их летние активности. Например, Ольга пишет, а моя летняя активность это огород, закрутки. Все это вперемешку с работой. Вот это настоящая взрослая активность.
1: Да, это взрослая активность, да. Так, доброе утро, мои любимые ведущие. Пишу из Вольска, Саратовская область. Мы с сестрами, а нам уже немножечко за 50. Каждую пятницу играем в лото. Ну, правда, не на улице, конечно.
2: Ну, почему? На веранде это может быть.
1: Очень классно.
2: На
1: сначала ужин небольшой, потом игра до полуночи. Знакомые наши с завистью к нам относятся. Они тоже так хотят. А что мешает? Ну, немножко не про это, Ирина, мы спросили. Мы спросили про активности на свежем воздухе.
2: Ну, это же активность.
1: Но лото это... Да.
2: Как там 66 по-другому называется в лото? Ну, там какие-то...
1: 66 по-другому?
2: Нет, там в лото вот эти там 11, 77, они как-то называют.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
5: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
4: Серьезно?
5: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
6: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
8: Максидом. Судостроителям почет и уважение.
9: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
8: «Стройфлот» – гордость поколений.
9: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
12: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Моя любимая детская игра на свежем воздухе была «Казаки-разбойники». Ты, наверное, такую даже не застала.
3: Я, честно говоря, не очень помню, как в нее играть. Что-то отдаленно вспоминается. Бегать надо, да?
2: Две команды, да, так. Бегают. И одна команда показывает, куда она бежит с помощью стрелочек на асфальте или на домах.
3: У нас асфальта в детстве не было.
2: А, понятно, да. Да, согласен, в пустыне сложно играть. Казаки-разбойники. Сменим тему.
3: Нет, мы играли вышибалы.
2: Вышибалы,
3: да. А еще как же называлось это, когда какую-то тряпку кидают?
2: Сифа. Но это в школе. Это в классе.
3: У нас такая тоже была летняя игра.
2: Так, ладно.
3: Ой. Александр нам пишет, таксист из Москвы. Доброе утро, любимое радио. В детстве активности было много. Летом футбол, волейбол, картошка. Зимой снежки и хоккей. Сейчас на даче, когда компания позволяет, то мои активности — это картошка и тихая охота и рыбалка.
2: Подождите, а вот у вас летом футбол, волейбол, картошка. А картошка — это же игра.
3: Это как копать волейбол. И сажать? Нет. Или это когда ловить мяч надо?
2: Ловить мяч, да. Это типа волейбола, все играют в кружочек.
3: Ну, Александр написал, что до сих пор у него есть такая активность, как картошка. Может, он все-таки не имел в виду не игру, а то, что типа...
2: А сейчас он просто ест картошку, да, правильно. Тогда играл, а сейчас ест. Ну а что, нет? Нет,
3: картошка, еще помнишь, да, когда играть? Все сидят на лавке, и есть кто вот кидает мяч.
2: А, колечко.
3: И ты его должен отбивать. И он называет разные слова.
2: Съедобное, несъедобное.
3: Ловишь, то не ловишь.
2: Марин, съедобное, несъедобное. Если тебе кричат кирпич, а ты ловишь, значит, ты нехороший.
3: Ты потом вода.
2: Да. Воевода.
3: А мне, знаешь, мне в порядке не нравилось играть, потому что
2: тебя никто никогда не... А, тебя всегда было видно, где бы ты ни спряталась.
3: Ты
2: была крупной девочкой, тебя всегда было видно.
3: Была крупной, крупной и осталась, скажу я тебе. И сейчас ты насмеешься, я тебя съем. Виталий нам пишет: доброе утро. Мы в детстве играли на улице в разные игры. Некоторые уже не помню даже правил, но вот название этих игр хорошо помню. Бабки, городки, поп-гоняло. Я сейчас что-нибудь могу...
2: Слушай, да, поп-гоняло. Что-то
3: прятки,
2: было такое.
3: Жмурки, лапта и какой-то штандер.
2: Штандер, да, и было.
3: Что
2: вот
3: это за
2: игра? Про штандер я точно помню, что была такая игра. Я совершенно не помню, как в нее играть.
3: А может быть, кто-нибудь вспомнит?
2: Поп-гоняло тоже, я помню.
3: А что за поп-гоняло?
2: Сейчас уже я не вспомню, но точно мы играли, уже не помню.
3: Это взрослые мальчики.
2: В лапту, да, играли в городки.
3: А в лапту-то как?
2: В лапту это класс, как бейсбол, только попроще.
3: Как американский футбол, нет?
2: Как бейсбол, а не как американский футбол.
3: Подожди, бейсбол это сбитый.
2: Да, вот лапта.
3: Откуда у тебя бита была?
2: Палкой просто штакетину брали от забора и били по мячику резиновым.
3: Вот заборов-то и не осталось. Все сменили на профлист теперь.
2: Это было...
3: Потому что дети играли в лапту.
2: Да. Так, хорошо. Вот видишь, как Александр, молодец, сколько так. Или ты не Александр сейчас
3: это
2: читал?
3: Это Виталий был.
2: Виталий, молодец. Так, я летом на выходные, если хорошая погода, стараюсь уезжать на Дон, на Голубое озеро или в Должанку. Обожаю плавать. Это Алена из Ростова-на-Дону. Она написала про свои летние активности. Это плавать. Ну, если часто.
3: Слушай,
2: это
3: а получается... вот строить шалаши — это летняя активность?
2: Я смотря с кем.
3: Ну, в смысле? Я просто помню, что все лето проходило на валах, когда ты ломал этих кленов, и каждый раз пора идти за новыми кленами. Старые подсохли, и ты вот эти шалаши строишь.
2: Ну, вы девочки всегда любили всякую вот эту
3: недвижимость. У нас был один мальчик.
2: Недвижимостью. Себя обеспечивали с детства.
3: Был один мальчик, с ним не особо мы хотели дружить, у него шалаш был в шиповнике.
2: Я надеюсь, его зовут не Дмитрий Малыгин.
3: Ну, его зовут Дмитрий, но не Малыгин.
2: Сейчас у нас Дмитрий.
4: Автомобильные новости.
5: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Несколько дней назад вышла новость о том, что операторы, эксплуатирующие комплексы фото-видеофиксации, предложили использовать для выявления нарушений дроны. Их мотивация мне вполне понятна. Затрат в разы меньше, точку наблюдения можно быстро менять и так далее. Но, как выяснилось, не все так гладко в этой истории. Во-первых, для полноценной фиксации нарушений нужна небольшая высота, примерно в 20 метров. На такой высоте встречается большое количество различных препятствий. Линии электропередачи, мосты и прочее. Во-вторых, при интенсивной эксплуатации заряда дрона хватит максимум минут на 45, что тоже не очень практично. Ну и в-третьих, беспилотники сильно зависят от погодных условий. Дождь, снег, туман и ветер критично снижают их эффективность. Правило простое. Если водитель в тумане едва различает капот собственной машины, дрон тоже ничего не увидит. Зато в плане кибербезопасности, как утверждают операторы, все надежно. Каналы связи защищены, данные под замком, перехватить управление не выйдет. В общем, дрон – отличный инструмент для автоматической фиксации нарушений. Осталось только дождаться идеальной погоды. Это самая беспилотная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Боец». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк плюс.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг» – сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
11: Угаран 127-27-26-29. Город Москва. 18+.
12: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
13: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.
15: Откровенно, сокровенно.
16: Откровенно о сокровенном.
17: Летние активности на свежем воздухе. Вот так мы хотим с вами сегодня поднять этот вопрос, эту тему. И, конечно, если вы сейчас какими-то летними активностями уже не занимаетесь, то напишите, в детстве, может быть, что-то было любимое.
18: Ностальгируете, потому что, например, я вспоминаю, как ребята у нас, знаешь, что делали? Они ставили стукалочку. У нас жил такой какой-то немножко строгий дедуля.
17: Марина, мы сейчас говорим про летние активности, а не про летние подлости. Ты немножечко путаешь.
18: Ну, это было весело.
17: Стукалочка,
18: потом
17: когда
18: убегать.
17: Стучит какая-то слива или яблоко по окну, выходит разъяренный дед, а там никого нет. И ты решила, что вот это имеет отношение к спорту.
18: Да убегать.
17: А, убегать от деда.
18: Убегать потом.
17: Убегать от деда можно только в одном случае, хорошо, если он с ружьем. Так, здравствуйте.
18: Вот Борис пишет, самая интересная игра – это бег, залезть в чужой сад, а потом убегать от хозяина. Видишь?
17: Вот.
18: Спорт.
17: Вот, это практически продолжение
18: стукалочки.
17: Практически
18: стукалочки,
17: да.
18: Ты знаешь про стукалочку, значит, ты тоже это делал.
17: Мне
18: а
17: это
18: какие
17: делали.
18: Еще пакости это делали?
17: Мне делали, я
18: уже,
17: не делал.
18: Ты уже в том возрасте, когда ты тот дед, которому дети стучат в окошко?
17: Нет, я тогда был ребенком, и нас так пугали наши друзья. А мы прям реально боялись. Так, здравствуйте, любимые ведущие. Мы в детстве проводили в деревне. Было у нас несколько домов. Детей было немного, но нам было весело. Мы играли в игру «Русский немец». Во. Прятали флаг, рисовали план на бумаге. И надо было этот флаг найти. Нас ели комары. Мяли мы соседскую траву, за которую нам попадало, но нам было весело, вспоминает Наталья.
18: А я помню тоже воспоминания из детства, но это, наверное, не спорт и не активность. В общем, было стадо в деревне. Каждый свой... И когда...
17: Извини, можно я посмеюсь? Русский немец — это Андреас Мюль из Миндена.
18: Привет ему.
17: Да, кстати.
18: Давно он нам что-то не писал. Не доходят от него сообщения, может быть. Вот. Он там все у него. Хорошо ли он уже в Россию перебрался, поэтому... Не пишет нам. В общем, хотела тебе рассказать, у каждого была корова в деревне, а мы приезжали из Москвы на лето, то есть мы не понимали, как это им. И дети те уже такие замученные, потому что нужно было там каждый день разная семья, разный двор гоняет это стадо сначала в лес.
17: Пасут это называется, да, они гоняют.
18: А после обеда к реке там вот туда. И, в общем, и я помню, для нас это было самое классное. А можно мы вашу корову отгоним? Ну, то есть, когда ее подоили после обеда, уже ее надо в стадо было.
17: Вернуть.
18: Это, да, вот это был такой, знаешь, кайф. Думаешь, я иду, и у меня передо мной корова, и я должен ее довести до стада. Для 10-летних детей это было
17: суперразвлечение. Чего только не делала корова, пока шла. Так, доброе утро, любимый ведущий. Штандер – это когда мечом с двух сторон вышибаешь девочку, она бегает в середине. А, так это вышибалы. А чем тогда это отличается от вышибалы?
18: Два мяча, наверное. Нет?
17: С двух сторон нет. Сейчас я пенсионерка. Мне очень нравится в парке наматывать круги и на тренажерах заниматься. Каждое утро встаю и иду на час и больше. У меня уходит на это занятие. Спасибо администрации парка. Парк очень красивый, река, вот только стены нет. Я бы тоже, кстати, в теннис поиграла, пишет Надежда, которой 63 года. Да, Надежда, это правда вот великолепно, что вот в парке, где я сейчас имею возможность играть, а это... Чертановские пруды, и там вот как раз, да.
18: Ты зачем рассказываешь, сдаешь свою стену в места, где...
17: Там
18: и так все время занято.
17: Это правда. Это правда. Иногда я прихожу...
18: Знаете, как он уже... грустный приходит, когда у него стена занята, он спорт... Не... А, ну, стен же много.
17: Нет, это одна стена. Я не знаю больше. Это специальная же стена. Там и покрытие специальное.
18: В смысле специальная стена?
17: Ее то специально сделали, чтобы играть в теннис.
18: Если это стена
17: смотреть.
18: Какого-нибудь там...
17: гаража, то не подойдет.
18: Жилищника ЖК. Там
17: нет, там же будет асфальт, а здесь специальное покрытие, чтобы мяч правильно отскакивал.
18: Как я отстала от жизни.
17: Так ты и никогда не бежала в ногу со временем. Ты всегда была немножечко...
18: А мы тему эту продолжаем, скажи мне?
17: Как хочешь, как ты скажешь.
18: У нас очень много сообщений.
17: Если у нас очень много сообщений, то по многочисленным просьбам наших радиослушателей...
18: Ну, просьб нет, а сообщения есть.
17: Тогда продолжим.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 22 градуса. Вечером чуть прохладнее, плюс 20, облачность сохранится. Ночью синоптики обещают пасмурную погоду и до плюс 16.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Маш-Крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
5: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
6: Крупная энергетическая компания «Н-Плюс Тепло Волга» приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепло- и электроэнергетики, машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8 904 794 05 35.
7: Прилет!

0: восхищают.
1: В торговом центре «Добрыня».
2: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296 37 55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
4: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Шансон.
1: 9 часов утра в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева. Здравствуйте. Увеличенный лимит сверхурочной работы вступит в силу с 1 сентября. Документ разрешает увеличить продолжительность сверхурочной работы до 240 часов в год, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением, распространяющимся на конкретного работодателя. Отмечается, что новый лимит не затронет тех, кто работает во вредных условиях, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений. У этой категории продолжительность сверхурочной работы не должна превышать 120 часов в год. В Ростовском районе завершился ремонт участка автодороги, соединяющей село Ближнее Борисово и деревню Румянцево, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области. Протяженность обновленного участка более километра. В ходе ремонта специалисты уложили выравнивающие верхние слои асфальтобетона, укрепили обочины, восстановили кромки проезжей части и нанесли новую разметку. Также дорожники расширили узкую проезжую часть до полноценной двухполосной дороги. Кроме того, продолжается обновление дороги к селу Ближнее Борисово от трассы Нижний Новгород-Саратов. Ремонт планируют завершить до конца августа. В Нижнем Новгороде официально завершили подготовку школ и детских садов к старту учебного года. Так, 1 сентября откроют свои двери для учащихся 517 образовательных организаций. В этот список вошли 180 школ, 314 дошкольных учреждений и 23 центра дополнительного образования. Ожидается, что в сентябре за парты сядут около 160 тысяч нижегородских школьников, среди которых будет 14 тысяч первоклассников. Нейросеть Клод впервые уволила человека. Об этом сообщает «Тайм». Одна из компаний решила дать нейросети управлять бизнесом, магазином в Сан-Франциско. Результаты, которые показал ИИ, оказались скромными. Однако Клод обратил внимание, что один из сотрудников опоздал на 17 смен из 23. Оказалось, что нейросеть без особой строгости относилась к опозданиям в целом, но на прямой вопрос о том, нужен ли здесь такой работник, приняла решение о его увольнении. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Людочка?
4: Да, Игорь Иванович.
3: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
4: А в каком формате у вас файл?
3: Я знаю только один формат. Это 2D.
5: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: о сокровенном.
1: Артем, ты знаешь, что хорошей музыки с каждым днем становится все больше, и радио «Шансон» теперь всегда с нашими слушателями и на Яндекс.Радио.
2: Я не просто знаю, я скачал приложение.
1: Я тоже скачала приложение. Ребята, реально супер удобно, да. И неважно, в машине ты, дома, на работе, на шашлыках, где удобно именно вам, включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон 1» — это информация для лиц старше 18 лет.
2: Ну, а мы продолжаем разговор о ваших любимых летних активностях. Как вы сейчас, допустим, себя развлекаете на природе, или, может быть, если сейчас не развлекаете, то как это было в детстве, ваши любимые игры. Вот что нам пишет новенький пенсионер Флюр. Из любимых активностей, которые были на свежем воздухе, это хоккей, футбол, казаки, разбойники, городки, индейцы, мушкетеры, картошка.
1: Ого.
2: Ну, разумеется.
1: А мушкетеры как?
2: Понятия не имею. Что, что
1: ну, нужно как-то пояснять, не все же новенькие пенсионеры тут. Есть еще не пенсионеры, бред.
2: Вот, ну и, конечно, разумеется, играли и в войнушку до самого школьного выпускного вечера. Это самая замечательная пора на улице. Эх. А что эх, новенький пенсионер, надо же сейчас тоже себя как-то поддерживать в нужной физической форме. Сейчас тоже есть масса всего интересного, что можно применять на улице, пока стоит хорошая погода. Понятно, что зимой, там, кроме лыж и кроме, там, я не знаю, сноуборда, особо там забав никаких нет. Ну, ходьба только и снег почистить. Вот. Но у своей машины и у чужой. А летом-то все-таки спектр этих активностей гораздо шире, как
1: я кажется. Вот, например, вспомнила сейчас резиночки, через которые девочки прыгали. Это были разные, как это там, виды. И
2: разные уровни сложности.
1: И разные уровни
2: резиночка
1: сложности.
2: Резиночка же все время поднималась.
1: И резиночка и поднималась. И вот это сейчас я...
2: А на шею вы ее, до шеи не...
1: Ну,
2: до пояса.
1: Плечи точно.
2: Плечи точно были, да. Я помню, вы там скакали, конечно.
1: Но это было нереально круто. Я сейчас понимаю, что я там больше 5 вот этих разновидностей прыжков, и как вот переплеталась резиночка, что какие-то делаешь движения ногами, и не вспомню. Если кто-то помнит, напомните, как они назывались.
2: Сообщицы кабаре, кто сейчас в кабаре, наверняка хорошо в резиночке тоже.
1: Михаил Молоковоз на связи. Доброе утро, 2D-шники. В детстве проводили каждое лето в деревне, и, конечно же, все это было на улице. Играли в прятки, казаки-разбойники, теннис, футбол, лапта. По вечерам хали-хала. Московское время, поломанный телефон и другое.
2: Ой-ой-ой.
1: Поломанный телефон, я помню. А что такое московское время?
2: А что такое поломанный телефон?
1: А это когда ты на ушко, сидят на скамейке люди, одному на ушко сказал там одно слово, а в конце кто-то там что услышал.
2: А почему они не слышали?
1: Ну, потому что специально говорят, другие хохочут, смеются, то есть там как бы в том, чтобы донести информацию неверно.
2: Ладно, дорогие друзья, давайте донесем информацию верно, тем более это информация коммерческого плана.
3: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: С нами просыпаются города России.
9: Утреннее шоу в формате 2D на «Радио Шансон».
10: Я привык.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Артем, можно я служебным положением воспользоваться?
2: Опять? Кто? Как зовут?
1: Как зовут?
2: Да.
1: А не подписывается девушка.
2: Так, а что тогда?
1: Ты... Пишет: здравствуйте, я стою в Донкове на заправку с 6 утра. Хочу передать всем, кто тоже здесь. Ребята, бензина, надеюсь, всем хватит. Вот так вот.
2: Ой, ну это не служебным положением, Марин. Я думал, ты сейчас там...
1: Ну, нет, просто ну, как бы...
2: Родственников там каких-то знакомых.
1: А мне кажется, что все люди, которые знают, что из есть Донкова? Такой город Д, село Трибунки, село Бегильдино, это все мои родственники. Ну, правда. Ну, там правда, много кто с фамилией Дымов.
2: А кто стоит в очереди? Как?
1: Ну, не подписывается женщина, девушка.
2: Ну, подожди, а где это сообщение? АВ вот это вот?
1: АВ, да.
2: АВ. Так, сейчас давай посмотрим, что у нее.
1: Ну, ты как угадаешь, как зовут?
2: Аватарка.
1: Но, и самое главное, девушка хочет, чтобы это был какой-то флешмоб. Она говорит: включите нам, пожалуйста, Михаила Круга. Кто услышит, включайте на всю. Представляешь, там около заправки будет дискотека.
2: В этом часе Круга у вас не будет. А в следующем часе...
1: А может, это какой-то... Ну ладно, мы пока тут вообще про детские забавы. Мы
2: вас забавы, да.
1: В 6 утра люди стоят за бензином. Ну это реально жесть.
2: Марин,
1: я-то вчера вся изнылась. Я стояла 52 минуты.
2: Да, 52 минуты.
1: Ну,
2: я
1: а
2: бы
1: тут...
2: тоже изнылся.
1: А с 6 утра это уже четвертый час идет. В очереди просто стоять и ждать. Сил вам, держитесь, пусть бензина, правда, всем
2: слушайте
1: хватит.
2: Слушайте нас, и надеюсь, мы как-то скрасим ваше длительное ожидание.
1: Но вам надо до 11 успеть заправиться. А то потом потом уже будет и программа по заявкам. Там можно уже и Михаила Круга заказать песенку.
2: Ты думаешь, человек за 2 часа еще не заправится?
1: А я не знаю.
2: Ну, вот,
1: Марин, доброе утро. Вчера 3 часа стояли. И незадолго до нашей очереди закончился бензин.
2: Вот это самое обидное.
1: Вот
2: не обидно простоять 3 часа и заправиться, а простоять 3 часа и перед тобой заканчивать.
1: Это прям очень обидно.
2: Причем, да, ты действительно вот... Ну, ты видишь,
1: же это никогда не угадаешь.
2: Ты не видишь, сколько осталось. Да, ты можешь встать в очередь, а там... Осталось на 3 машины заправиться. Вот это самое, да.
1: Ужасно.
2: Так, ладно, давайте все-таки к приятным темам.
1: Как-то на позитивные выруливать рельсы позитива.
2: Так, Юрий нам пишет: здравствуйте, на связи Левобережный и Энгельс. Мушкетеры у нас тоже были в зимние каникулы. После показа этого кино все мастерили из новогодних сосен типа шпаги и мечи и сражались толпа на толпу в сугробах и выстроенных крепостях из снега.
1: Вот это да.
2: А индейцы были летом после кино про большого змея, мастерили луки, стрелы, опять бились толпа на толпу, при этом строили шалаши на деревьях, там прятались. Но на самом деле луки, стрелы — это прямо опасно.
1: Потому кто что сказал, что детские можно... игры безопасны, Артем?
2: В голову может прилететь такая стрела, а на голове есть 2 таких незащищенных места.
1: Да даже просто бегать с палками — это уже опасно.
2: Ну да, мы как-то бегали, но тут особо там никого мы не покалечили. Благо, все закончилось. Хорошо. Так, что еще у нас есть?
1: А вот Андрей Голландцев нам пишет: игры из детства, едем в Африку и офицеры. Что это за игры? Вы хоть поясняйте, мы даже таких и не слышали.
2: Едем в Африку. Вообще первый раз.
1: А поехали. Юлия нам пишет: Артем и Марина, какую прекрасную тему вы сегодня затронули. Я уже, конечно, достаточно взрослая для всех этих игр, но раньше в моем детстве мы играли в вышибалы, в бадминтон, в пионербол и в прятки. Каких только активностей не было. Также были резиночки, скакалки, классики, ляпки и еще много-много всяких интересностей.
2: Продолжим читать уже совсем скоро.
3: Нижегородская реклама на радио Шансон.
4: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
5: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
4: Серьезно?
5: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
6: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
8: Я пропою, сроки всем максимум дают.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Бриллианты.

0: восхищают.
1: В торговом центре «Зеркало».
2: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: «Откровенно о сокровенном».
1: Какая роскошная песня Марка Бартона. Она мне напомнила, как «Летай, девочка, летай», как я в деревне. Летняя забава была в школьном саду. Мы залезли за яблочками, и летела девочка вниз головой с яблони. Вот, ты такие у меня...
2: Ты падала вниз головой с яблони?
1: Конечно, Артем, ты думаешь, откуда все эти странности?
2: Ну, ты видишь, как все сразу стало на свои места. Доброе утро, любимые ведущие. Марина, в резиночку были такие названия, да. Простые пилюли, трешки пилюли, пятнашки. Больше, к сожалению, не помню. У вас были?
1: Были, пилюли, были. Это было пятнашки. На самом деле... Сейчас девчонкам вот покажи, они даже скажут, это что?
2: Ну да.
1: Этого нет в тиктоках, в этих и в интернетах.
2: Да, так чтобы... Вот. Если вдруг есть какие-то блогеры, которые действительно там хотят какой-то тренд, надо вот возрождать вот эти вот вещи,
1: ну,
2: забавы,
1: кстати, да,
2: на природе. Потому что сейчас вот если завируситься в том же самом ТикТоке, игра в резиночку, я глядишь, там какие-то дети скажут, о, прикольно. Потому что вот все зумеры, они правда, они понимают, что они упустили много важного в своей жизни.
1: Слушай, ну поэтому...
2: Не просто так вот эта мода на пленочные фотоаппараты. Не
1: мода
2: просто
1: на
2: так, это мода
1: музыку из 90-х.
2: Кассетные плееры,
1: да,
2: и на прочие вещи, даже на магнитофоны с бобинами. Угу. Они понимают, что такой огромный культурный пласт пронесся мимо, его надо как-то наверстать. Потому что что знают они? Мобильные телефоны, все вот это цифровое, все вот эти какие-то гаджеты, умные колонки и прочее. А здесь, извините меня, раритетище. Один полароид. Просто был взрыв мозга, когда я впервые увидел, как из чего-то пластмассового
1: вылетала
2: вылезает
1: птичка.
2: Цветная фотография вылезает.
1: Да, так помахал ей, пошел.
2: Да, ты понимаешь? Нет, очень клево.
1: Какая была ценность у
2: очень
1: кадра?
2: Клево. Вот ценность была у всего величайшая, да. И там уже девочки не говорили мужьям, ты меня не так сфотографировал.
1: Как сфотографировал?
2: У тебя руки растут, 24 кадра на пленке. Все угробил на тебя, если ты страшная. И не накрашенная вот. Страшная, и накрашенная. Ну, песня такая есть.
1: Так,
2: я же не виноват, что такие песни
1: Владимир,
2: сочиняют.
1: Здравствуй, доброе утро, веселым радиоведущим. Я вырос в Средней Азии, может, поэтому, кроме обычных игр, у нас еще была игра «Лянга». Кусочек меха с грузиком.
2: Да, да, да.
1: Подбрасывали
2: так,
1: разными,
2: да,
1: способами, только ногами вместо мяча. Играли в чижа, это маленькая палочка. Подбрасывали большой палкой и потом считали, как далеко отбросилась маленькая палочка. Ну и знаменитые... альчики, пальчики, там или слово пропущено, ну, альчики какие-то.
2: Не знаю, такого, я не знаю, про это
1: чижа, да, знаешь, да?
2: Ну да, и про эту меховую штучку. И, кстати, вот меховая штучка, знаешь, где я впервые это увидел? Когда в Монголии учился в школе. Монголы вот это нас учили, русских.
1: А, ну вот, в Средней Азии. А у нас было, знаешь, в 90-е вот такую дарили, все мы покупали. Разноцветная такая, типа, как она называлась? Ну, типа, как радуга, только она не радуга, а такая, она могла ходить по лестницам. Ну, ты понимаешь, о чем,
2: да, вот
1: я
2: говорю? Вот,
1: вот такая, типа, пружина или
2: пружинка
1: что?
2: Пружинка цветная.
1: Короче, самое,
2: да,
1: главное,
2: да, да,
1: я,
2: да,
1: недавно была в музее Пришвина. И представляешь,
2: у него
1: такая же была, только не разноцветная. А оказывается, это еще с тех времен.
2: Да,
1: и
2: ладно.
1: Я никогда не знала, в чем... Ну, то есть, пружина и пружина. А у Пришвина...
2: Я думал, это чисто в 90-х.
1: В музее, нет, такая. Нам в музее показали, что это штука, которая ходит по лестнице. То есть фишка этой пружины, что она могла ходить по лестнице, ты ее вот так вот, ну, скидываешь,
2: да, да, да,
1: и она,
2: да,
1: потом чик-чик-чик, и ушла, да, пружинка. Да,
2: да. Как гусеница.
1: Да. Понимаете,
2: класс,
1: что?
2: Класс,
1: оказывается,
2: класс,
1: это не в 90-е появилось, а намного раньше.
2: Так, что еще у нас интересного? Приятно вспомнить время. Ну, тоже вот Лилия пишет, что играли в картошку, в волейбол. Потом устраивали дискотеку до трех ночи. И никто из взрослых, чьи дома находились рядом, не возмущались и не разгоняли нас по домам. Хорошее было время. Да, у взрослых в то время хороший был сон.
1: Они были спокойны.
2: Они в поле там напали.
1: Вячеслав пишет, а в детстве на великах гоняли по селу. Рыбалка, купались на канале и на прудах, на соленом озере. И как раз решили по всем улицам, переулочкам проехать. В течение недели, наверное, катались с утра и до 15 часов. Надо же было успеть худобу накормить для того, как родители вернутся. Худобу накормить надо.

0: Откровенно о сокровенном.
1: А мы же с тобой как аниматоры будем в Турции же, да?
2: Почему как?
1: Ну, в смысле? Я видел, мы же с тобой настоящие аниматоры, профессиональные аниматоры.
2: Надо быть в каком-то костюме.
1: Нет, костюмы не нужны. Я думаю, что нам надо с тобой какую-то игру активную на свежем воздухе.
2: Вышибалы.
1: Со всеми. Прикольная история.
2: А что, вышибалы в воде? Там же бассейнов очень много.
1: Вышибалы в воде называется водное поло.
2: Ну, да. Это по-модному как-то
1: называется.
2: Но там
1: еще и в ворота надо попасть. Нет, я просто про то, что надо что-то нам с тобой какую-то историю однозначно
2: хоровод.
1: На свежем воздухе замутить. Хоровод – это когда там уже, знаешь...
2: Слышишь, сломанный телефон, допустим, 500 человек.
1: Нет,
2: ты говоришь в начале слова, мне его передают в конце.
1: Я хочу, чтобы была активность какая-то.
2: А ну-ка, ну
1: вот
2: давай
1: смотри,
2: прыгай через свои
1: прыгалки. В детстве играли все лето в пекаря и квадрат. Решила этим летом с сыном. Я тоже уже не помню. Я точно помню, и квадрат, и пекарь был такой. Так, я с сыном поиграть. Ему 12 лет, с компьютер не вытянут. Играет в Roblox там сутками. Вышли на улицу, показал, как играть. Он говорит, фигня какая-то. И тут я согласился. Решил ему устроить Roblox в реальной жизни. Купил дрон FPV, надел ему очки, а дрон настроил на слежение за ним на высоте 2 метра. Получилось, что он управляет собой типа от третьего лица.
2: Ого!
1: Теперь любые игры, как волейбол или катание на велосипеде, это просто настоящий квест.
2: Подождите, то есть у вас ребенок в специальных очках катается
1: вообще
2: на велике, а там у него 3D-реальность какая-то или как это работает?
1: Ну, как-то и вот так, да.
2: Очень интересно.
1: То есть ребенок видит себя со стороны.
2: Слушайте,
1: благодаря
2: как классно, когда
1: дрону.
2: Есть такие родители, которые как бы, ну, понимают, что нет, сиди там за своим компьютером,
1: да,
2: а хотят как-то действительно интересно ребенку подарить вот эту вот любовь и интерес к жизни. Ну, это прям очень прикольно.
1: Ну да, мой вот, например, бильярдом заразился очень сильно. Он прям каждый день мне говорит, когда пойдем играть. Так, что еще, Марина?
2: А ты говоришь, сейчас папа денежек заработает, чтобы арендовать корт или что там?
1: Стол.
2: Стол.
1: В бильярде ты арендуешь стол, а в большом теннисе ты арендуешь корт.
2: А если вам найти каких-то вот, ну, с кем-то в паре это делать, это будет невыгоднее? Или, ну, в смысле, типа там...
1: Выгоднее, но мы еще пока не на... И мы тут пришли в бильярд, я говорю, слушай, а там, смотрю, 2 парня играют, ну, лет, может быть, по 25.
2: Угу.
1: Я сыну говорю, давай с ними сейчас двое на двое, 500 рублей просто ставка. Делаем 500 рублей.
2: Так можно?
1: Ну, по идее, можно, но те...
2: Но нельзя.
1: Те почему-то испугались с нами так играть.
2: Ну, я бы какой-то дядька пришел и просто давайте на деньги играть.
1: Ну, дядька с ребенком пришел.
2: Ну, и что?
1: Ну, ребенок-то можно было.
2: Твой ребенок уже выглядит по-взрослому. То есть два дядьки пришли и хотят зумеров обыграть на деньги.
1: Да ладно, 500 рублей, да даже 100 рублей, Марин, тут просто азарт. Это не цель заработать.
2: Так.
1: Если бы была цель заработать, ставки были бы другие. А
2: ну,
1: здесь
2: конечно.
1: Просто... Я говорю, давайте, кто проиграет час просто стола, оплатит аренду. А они, короче, испугались. А так было
2: бы
1: забавно.
2: Я бы тоже тебя испугалась. Марина нам пишет, дорогие ведущие, муж с друзьями детства любит играть на воде в крысы. Это вы так обозываете друзей мужа? Я что-то не поняла. Или что это за игра на воде в крысы? Ты умеешь такое играть?
1: Была такая игра, точно помню. Опять же,
2: а это как
1: видишь,
2: играть?
1: Много лет прошло. Ну, не знаю, какие-то тоже там типа догоняются. Но только в воде.
2: А, это когда ты достаешь со дна какой-то ил или тину и кидаешь в кого-то?
1: Что-то типа того, да. Сифа, но не в классе. Так, что еще? Стучалочка у нас до сих пор существует с дочкой и француженкой Фаины. На даче находимся. По пятницам вечером наш папа-муж к нам приезжает, тихонько подходит к окну и резко выпрыгивает. Мы пугаемся. Нормально. Фаина подпрыгивает и лает от неожиданности в эту пятницу.
2: А, Фаина, это, я думал, француженка, в смысле, у вас какая-то гувернантка.
1: Французский бульдог.
2: А я думал, ты гувернант.
1: Честно говоря, я тоже сначала так подумал. В общем, Фаина, едва заслышав стук двигателя, подошла к окну, встала на лапы. Муж, когда подкрадывается, выпрыгивает и сам от неожиданности вздрагивает. Вот так Фая перехитрила хозяина. Ладно, все, на этом истории,
2: ну,
1: мы, наверное...
2: Давай еще немножко продолжим.
1: В следующем часе?
2: Угу.
1: Ну, чуть-чуть.
2: Смотри, как много сообщений.
1: Ладно, все. Вот все-таки женщины умеют уговаривать мужчин.
2: Недолго.
3: Реклама на радио «Шансон». Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 18 августа. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, в целом день у вас можно назвать положительным. Если вам будет необходимо воспользоваться возможностью счастливой, то пик активности придется именно на первую половину дня. Настроение в песне «Ключи» Евгения Кемеровского.
2: Тельцы, звезды обещают вам сегодня завершение какого-то яркого этапа вашей жизни. И чтобы не заскучать, что все закончилось, поставьте себе новую цель и смело к ней идите. А ваша песня сегодня «Дует ветер» Михаила Бублика.
1: Близнецы, станьте примером для коллег. Это позволит вам заслужить авторитет на работе. Ловите настроение в песне «Она» Стаса Михайлова.
2: Раки, приструните свои нервы, если решите пойти сегодня на поклон к шефу. Игра точно стоит свеч, поэтому волнение нужно отбросить, как и всякий страх. А ваша песня «Путь от начала», Катя Огонек.
1: Львы, даже самые близкие и любимые люди не поддержат в этот день ваших безумных идей, так что придется действовать в одиночку. А поможет вам песня «Чупчик Кучерявый» Вилли Токарева.
2: Девы, вам сегодня придется держать под контролем все и всех. Даже мелкая ошибка может стать для вас препятствием на пути к успеху. Но все получится на 200%. Ваша песня «Все будет гуд» Дениса Майданова.
1: Весы, деньги у вас сегодня будут, поэтому не переживайте понапрасну. Главное, не задавайте лишних вопросов. И вообще, старайтесь быть незаметным. Ниже травы, тише воды. Ищите ответы песни «Дорога в никуда» Евгения Григорьева.
2: Скорпионы, ваша жизнь от гармонии сегодня слишком далека. Придется вытаскивать себя из сложившихся ситуаций. Но если где нужно вы сможете промолчать, то тогда точно сохраните баланс с собой и окружающим миром. Ваша песня «А мы сядем за стол» Алексея Петрухина.
1: Стрельцы, у вас сегодня будет масса поводов, чтобы вообще ничего не делать, потому что с деньгами у вас, Марина, все великолепно.
2: Откуда этот гороскоп все знает?
1: Я понятия
2: откуда?
1: Не имею.
2: Откуда? Ведь правда?
1: Главное сегодня не заскучай, Мариночка. Вдохновляйся песней. Давай начнем сначала. Любовь Успенской.
2: Козероги, старайтесь быть внимательными при подсчетах и в работе с цифрами. Ваша даже самая небольшая ошибка может вам дорого стоить. А настроение ловите в песне «Уличная красотка» Александра Новикова.
1: Водолеи, самая уязвимая часть тела сегодня – это ноги, поэтому берегите ноги и больше отдыхайте. А ваша песня «Корпоратив» Виктора Дорина.
2: Рыбы, утро этого дня пройдет для вас ровно, а вот вечер будет богат на подарки и приятные сюрпризы. Будет шанс увидеть человека, по которому вы очень скучали. А ваша песня в этот вторник «Love Story» Михаила Шафутинского.
1: Желаем вам легкого и музыкального вторника.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 22 градуса. Вечером чуть прохладнее, плюс 20, облачность сохранится. Ночью синоптики обещают пасмурную погоду и до плюс 16.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
8: ИП Телухин АА. Украин ИП 304-526-011-800-121.
9: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
10: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: 10 утра в Москве. В эфире радио «Шансон. Новости». Здравствуйте. Система контроля за прокатными электросамокатами ужесточается. В Подмосковье уже с 30 сентября арендовать устройство можно будет только после авторизации на портале госуслуг. Власти рассчитывают, что эти меры заставят пользователей более ответственно относиться к управлению таким транспортом. Заметный эффект от нововведения, по расчетам экспертов, можно будет увидеть сразу после того, как авторизация через госуслуги станет обязательным условием для аренды электросамоката. Войти в аккаунт оперативно смогут только его владельцы. Объем незаконного оборота сигарет стремительно уменьшается. Об этом говорится во всероссийском исследовании рынка табачной продукции. Более половины незаконного оборота по-прежнему составляют сигареты, ввезенные из государств Евразийского экономического союза. Почти 20% нелегальной продукции доставили из Армении. Отмечено, что нелегальных табачных изделий нет в Магаданской области и Ненецком автономном округе. А регионами с самой большой долей незаконного оборота являются Чечня, Северная Осетия и Дагестан. При этом меньше всего контрафакта курят в городах-миллионниках, больше всего в сельских поселениях. Каждому шестому россиянину знание иностранных языков помогает строить карьеру больше, чем получение второго высшего образования, сообщает ТАСС со ссылкой на соцопрос. При этом 26% респондентов по-прежнему считают второе высшее более значимым фактором профессионального роста, чем остальное. Самая популярная позиция, что ни один из этих критериев сам по себе уже не гарантирует успеха. Лидером среди иностранных языков при поиске специалистов остается английский. Он требуется в 90% случаев. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайв-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. Таковы новости к этому часу. Служба информации «Радио Шансон».
1: Леночка?
2: Да, Игорь Иванович?
1: А ты частушки любишь?
2: Конечно, люблю. Спеть?
1: Не стоит. А сочинять их умеешь?
2: Не пробовала.
1: Тогда сегодня и попробуем. «Чечеточка» в утреннем шоу в формате 2D на «Радио Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу – Юсуповская больница. Больше в составе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
1: 10:06 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Еще несколько минут мы с вами почитаем сообщения, которые вы присылали нам в прошлом часе. Рассказывали про свои любимые занятия на свежем воздухе. Кто-то вспоминает детство, кто-то рассказывает, что уже сейчас будет.

0: уносили ноги. Однажды нас поймали и закрыли в оранжевом контейнере до приезда ППС.
1: Ничего себе.
0: Вот это вы затейники. Ну, да, вот весело. У пацанов, конечно, всегда опасные игры. Да, что вот это прыгать по гаражам.
1: Тоже, да. Я стройки ну, эти, да.
0: На самом деле, как мамы мальчиков вообще все это выдерживают? Потому что реально, ну... Вечно вы что-нибудь придумаете, тоже, какую-то дичь.
1: Я помню свой первый прыжок с гаража на гараж. Боже. Это реально было страшно.
0: Тогда еще слова паркур не было.
1: Я готовился... Я помню, очень долго морально себя настраивал. А потом мы еще по пожарной лестнице...
0: Они же далеко друг от друга были?
1: Ну, были прилично далеко и, главное, высоко. Если ты между гаражами попадаешь, ну, ты прям четко себе какую-то травму наносишь, и это прям стабильно. А еще я лазил без всяких страховок. Я надеюсь, мама сейчас не слышит.
0: Скорее всего, слышит.
1: На пятый этаж по пожарной лестнице. Сбоку была лестница.
0: А, ну это нормально.
1: И ты просто по пожарной...
0: Это же как на смотровую площадку подниматься.
1: Да, только без страховок и просто обычная железка и ничего там. Ты просто вот по лестнице на пятый этаж.
0: Жесть.
1: Ты ну, сейчас вообще... поднимешься на пятый этаж по лестнице, а потом надо еще на крышу.
0: Я пешком по обычной лестнице, не факт, что поднимусь на пятый
1: залезть.
0: Этаж.
1: Но самое главное и самое страшное, это слезть с нее, брат.
0: Слезать. А
1: потому
0: там же еще
1: что, да.
0: Внизу эта лестница заканчивается,
1: да,
0: там типа метра
1: там...
0: за два,
1: да,
0: а
1: да,
0: то и за три.
1: Абсолютно верно. Да.
0: Я поняла, про какие лестницы ты говоришь. Слушай, вот. Ну я тоже грешна, я тоже люблю всякие заброшки, крыши,
1: чердаки. То, что ты
0: грешна,
1: могла бы не говорить, и так понятно. Здравствуйте,
0: любимый. Не в этом смысле. В этом я...
1: В смысле я говорю про игру пекаря сейчас. Наконец-то я вспомнил, что такое пекарь.
0: Так.
1: Благодаря
0: пекарь спрашивает Евгению. Пекаря.
1: Евгений пишет: здравствуйте, любимый ведущий. Я в детстве играл в хоккей, футбол, прятки и пекаря. А пекарь — это когда палкой в банку попадать надо. Прятки
0: палкой
1: были...
0: в банку?
1: Да, это у нас вот в Липецке это называлось клёк, понимаешь? А в некоторых городах это назывался пекарь. Но мы клёк делали деревянную такую палочку, маленькую ставили,
0: нет,
1: да, её сбивали.
0: Это какая-то очень
1: а пекари, да,
0: игра.
1: Они прям действительно по
0: это
1: банкам.
0: Это какие, 60-е годы, Артём?
1: Конец 50-х на Марин. Вот только война закончилась, и вот как бы вот оттепель наступает. Хрущев, Никитка пришел и пекаря принес с собой. Вот мы и играли. Мне уже тогда 30 было, Марин, кстати.
0: Просто говоря, в пекаря, я, знаете, 30 было, я только родилась, мы это знаем. Я к тому, что я когда... Мы готовили конфеты тоже, начитались чего-то, что сахар, если на костре. И мы готовили, знаешь, вот это... пластмассовые, пластиковые низ из коробка, от коробок из конфет, которые вот формы вот эти. И мы это на костре решили поджечь.
1: А, ну,
0: и туда залить сахар.
1: Да,
0: и
1: да,
0: такие
1: да.
0: Вкусные конфеты получились. Мы сейчас
1: шикарные.
0: Эту пластмассу снимем.
1: Да, да, да,
0: хорошо,
1: да,
0: что мы догадались, это не есть. Вот тебе и пекарь.
1: Вот тебе и пекарь. Ладно, дорогие друзья, сделаем небольшую паузу, потом вернемся.
2: На радио «Шансон» реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 67 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: откровенно.
1: Так, у меня...
2: Откровенно о сокровенном.
3: У меня.
1: Важное объявление.
3: У меня.
1: А у тебя какое?
3: Мы тут с тобой за кадром, пока играла песня, вспоминали о том, что мы кидали в костер, когда были маленькие.
1: Это отдельная, по-моему, тема для эфира.
3: Это вообще, это просто ужас. Самое простое, что можно было кинуть в костер, это баллон из-под лака для волос.
1: Ну, это супер стрёмная
3: тема.
1: А
3: я вот вспомнил, что мы еще бросали вот эти же от сифона, которые были баллончики.
1: Как выжили,
3: газированную
1: как
3: воду
1: выжили
3: делать?
1: Все мы после того, что мы творили в детстве? Потому что нам вот Юрий пишет: да ладно, ваши гаражи, это ерунда. Мы-то вообще-то прыгали в Волгу с автомобильного моста.
3: Да,
1: ну,
3: нормально.
1: Ну, это же дичь.
3: Нормально,
1: это...
3: нормально.
1: Хорошо, что сейчас дети в компьютеры уткнулись и сидят, да? Ну, я к тому, что мне, например...
3: Я хотя бы знаю, где он.
1: Ну, потому что вот Вячеслав нам пишет: а у нас были рядом две девятиэтажки, и мы вот лазили с одной на другую.
3: Это радио Шансон предупреждает,
1: жесть,
3: что не надо вот это все вот делать, дорогие
1: повторять
3: друзья.
1: Повторять все это не
3: ни
1: надо.
3: Ни в коем случае.
1: Это чудо, что все выжили и теперь могут писать сообщения в эфир. А я хотела все-таки важное объявление сделать. Потому что 26 августа Кайметов даст уникальный концерт на борту самого большого теплохода Москвы Рио-1. Вас ждет живописное путешествие по Химкинскому водохранилищу. Встреча заката под любимые песни Кайметова и атмосфера по-настоящему красивого летнего вечера. Это информация для лиц старше 16 лет. И что мы сделаем с этим? Два билета мы кому-то сегодня подарим. Mm-hmm. Ты знаешь про это? Ты что-то слышал об этом?
3: Я слышал о том, что да, будет же чечеточка, по-моему, да?
1: Ну, наверное, да.
3: Да, будет чечеточка. Экспресс же, наверное, опять.
1: Не, мы, конечно, можем подарить два билета тому, кто расскажет какой-нибудь трэш из своего детства. Но не хочется. Все-таки давайте, нет,
3: давайте
1: придерживаться
3: поиграем.
1: Правил.
3: Элемент игры должен быть, конечно, азарт. Так, любимые ведущие, во что мы только в детстве не играли, вспоминает Наталья. Прятки, салки, казаки, разбойники, вышибалы. Сейчас у меня одно развлечения. После работы в парке Яуза скандинавская ходьба. А чтобы был результат, ходьба должна быть активной. Стараюсь ежедневно тренироваться. Выходные другая забава. Это огород. Чеснок, который, кстати, уже убран. Скоро начну готовить снова грядку под посев озимого чеснока. А зачем вам много чеснока?
1: Ну как это зачем? От вампиров?
3: А, развешивать? Делать бусики?
1: Ну, подожди.
3: Бусики делать?
1: Свекла и чеснок – это вкусный салат. Может быть, для этого. И еще если селедочку и черный хлебушек, а сверху вот эта намазка
3: свекольная.
1: Марин,
3: если ты будешь часто вот так питаться, ты еще 35 лет не найдешь себе молодого
1: человека.
3: А уже,
1: может, и не надо молодого. Молодого-то уже и не надо, Артем.
3: А дед любит чесночок.
1: А дед меня по запаху найдет. Если у него плохое зрение, он просто учует, типа, вкусно пахнет чесноком.
3: Ведь значит, как там моя...
1: маркетологи в магазинах не просто так везде пахнет багетом чесночным. Это потому что, чтобы мы нашли хлебный, да, отдел и захотели поесть.
3: А я думал, что не просто так пахнет кофе в магазине.
1: Ну, кофе это для богатых. А если я говорю про чесночок, это быстрее работает.
3: Сеть магазинов «Чесночок».
1: А есть такая?
3: Есть сеть магазинов «Чеснок». Это я тоже, правда, видел.
1: Зачем ты ее сейчас рекламируешь?
3: Не в Москве, слава богу, поэтому не переживай.
1: Я не переживаю вообще.
3: И вообще это не реклама. Ты не знаешь, чем отличается упоминание магазина от рекламы магазина?
1: Чем?
3: Тем, что есть адрес.
1: Нет, за рекламу заплатили, а за упоминание нет. Так отличается.
3: Так, в детстве на Ленинграде прыгали на скакалке, пишет Лизия. Было множество вариантов. Двое крутят скакалку, остальные прыгают. Также играли в классики, рисовали мелом квадраты, ну понятно. Выбивали баночку, прыгая на одной ноге. Скакали мы целыми днями у садика, у дома радио. Там был небольшой заасфальтированный участок. Прыгали и девочки, и мальчики. Лидия, Санкт-Петербург. Представляешь, Марин? Только кусочек был какой-то заасфальтирован. Все остальное просто земля.
1: Я представляю.
3: Да.
1: А я помню, когда ты находил на помойке кусок линолеума, и у тебя горка, которая прямиком в дом. Вот до сих пор сейчас на месте этой горки сделали, это вот уже в Москве было, на месте этой горки наконец-то сделали лестницу, чтобы никто уже там не катался. А реально горка заканчивалась, вот этот, как это, падение свободное, свободный прокат на линолеуме заканчивался прямо вот там, где стена дома начиналась. Но это было весело.
3: Так, здравствуйте, с утра до вечера ходили мы по улице и всегда знали, чем заняться, пишет нам Владислав. Зимой, конечно, лыжи, санки и коньки, весной лапта, ромбики, вышибалы, а вечером у нас в топе были прятки. При этом не забывали помощь по дому, целыми днями на улице были, хорошее было время. Владислав, город Рязань.
1: Реально было круто. Артем, ну расскажи мне, какую из этих активностей, про которые нам сегодня писали наши слушатели, мы с тобой на бархатном шансоне реализуем вместе с теми, кто будет там? Лапта, городки, прятки. Ну, он, представляешь, прятки. А ищет нас Михаил Захарович Шуфутинский.
3: Шмурки.
1: А Шмурки — это как в них играть?
3: А я тебе сейчас расскажу, Мария.
0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
4: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы. Банк-партнер Аутобанк. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: BLG. Надежность в движении.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
8: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
9: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.

0: восхищают.
1: В торговых центрах «Дзержинец» и «Рояль».
2: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
3: Третья улица Строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
4: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
6: Радио «Шансон».

0: Итак, план наших действий следующий. Сейчас мы даем вам первую строчку. Вы за нее цепляетесь, сочиняете целую частушку, присылаете нам. Мы подведем итоги. Победитель получает 2 билета на концерт Кайметова.
1: Желательно, как чтобы вам... вы 26 августа смогли приехать в Москву. Тогда самый большой теплоход вас ждет. Потому что если вы не из Москвы, то нам будет сложно передать вам подарок.
0: Согласен. Так, ну что, первая строчка. Запоминайте. Дед любил играть в лапту.
1: Все так.
0: Дед любил играть в лапту.
1: Запомнили? Сочиняйте. А мы пока продолжим читать ваши сообщения, которые окунают нас в атмосферу какого-то советского детства.
0: Уличного детства. Вот оно, детство тоже было разное. Можно было сидеть вечерами дома, читать книжки.
1: Кто сидел вечерами дома?
0: Не знаю, согласен. Не было таких.
1: Вот московское детство вспоминает наша слушательница. А мы в московской школе играли в резиночку на переменах. Самое сложное была шейка. Классное было время. А сейчас даже не знаешь, чем занять детей на перемене. Они все сидят в телефонах. Учитель математики Нина Викторовна.
0: Да, Нина Викторовна, мы с вами согласны.
1: Ну и дети. А может, просто им надо резиночку принести? Они не смогут прыгать, у них ноги так не делают, мне кажется.
0: Ну вот надо разрабатывать ноги. В жизни пригодится. Так, Светлана Николаевна нам пишет. Значит, играли мы в городки, в ножички, чертили окружность, делили, потом ее пополам. Ну да, ножичек под... Ну все знают правила, да. Марин, ну только ты не знаешь.
1: Только я не знаю, да.
0: Ты не играл, конечно. Так, отрезали там себе землю, да, согласен. Так, что еще были? Велосипеды у нас были, коньки, волейбол играли в круг и со взрослыми. Но когда в круг, это картошка же, да? Там выбивать ее надо потом.
1: Тоже не картошку, я не понимал. Ты... Я знаю, что она была такая игра. Там кто-то на корточке садится, люди, да? Из него кидают
0: мячом. А они почему
1: мячом,
0: садятся?
1: Чтобы тебе не попало мячом
0: почему?
1: В живот.
0: Кто садится на корточке?
1: Я не помню.
0: Вот. Люди сначала встают в круг. Играют в волейбол. До
1: встаньте,
0: тех пор, пока
1: дети,
0: кто-то корявый удар не сделает, у него мяч не соскачет. Все, он как провинившийся садится в центр круга, и потом его можно выбивать. Если ему
1: игра
0: по башке прилетит волейбольным мячом, он выходит радостный.
1: Поэтому, мне кажется, нам психологи уже не помогут после таких игр. Я хочу узнать, наша слушательница, которая с 6 утра в Донкове на заправке, она заправилась?
0: Тебе сейчас это зачем?
1: Ну, просто интересно, как
0: ну, ты же видишь, что не пишешь.
1: Очередь
0: ну,
1: продвигает.
0: Значит, заправилась.
1: Заправилась?
0: Ну, конечно.
1: И на огород сразу.
0: Чудо же случилось. Люди должны верить в чудеса. Так, необычные игры у нас были, пишет Юрий. Поп или хам? Это что-то похожее на лапту, только очень жесткое. Надо сбивать палкой битой бутылку с камня, которая называется поп. Стоит она в специальной зоне, ее охраняет водящий. Другие по очереди кидаются с разных дистанций. Начинается это с рабов. Да, это, ну, это у нас. Это
1: не
0: вот,
1: заправилось еще. Представляешь?
0: Не заправилось.
1: 6 утра, сейчас уже 10:30.
0: Не заправилось?
1: 5 час. Нет, я тебе о чем говорю. Ты говоришь... 50 минут долго. Тебе сегодня тоже, кстати, предстоит это.
0: Я готов пойти на вот этот шаг, на который ты пошла вчера.
1: Вчера я какой?
0: Заправиться за дорогим бензином.
1: Нет, я вчера нормальным заправилась за 70 рублей.
0: А когда позавчера, позавчера ты, дорогим? Вот, я готов на этот шаг.
1: Но дорогой бензин быстро заканчивается, потому что ты его заливаешь совсем чуть-чуть.
0: Да, это правда. Но мне самое главное, чтобы до субботы, а там... Потом хоть трава не расти.
1: А
0: на следующей
1: что?
0: Неделе я готов ездить на работу на метро всю неделю. Так, что еще? Вот этот, значит, поп или хам, ну, это практически, да, клёп.
1: А вот альчики, которые, я думала, человек не дописал слово либо мальчики, либо пальчики. Костяшка от заднего сустава барана.
0: Это еще надо знать, что...
1: То есть нужен еще баран, и, наверное, не один.
0: Это надо нужную кость найти, ты представляешь?
1: Костяшки выстраиваются в ряд, в круге, и с расстояния выбивают эти костяшки бит. В костяшку заливали специально свинец для утяжеления.
0: Ничего
1: Владимир,
0: себе,
1: это какая-то прям...
0: Сложнейший процесс.
1: Это на маркетплейсе надо заказывать?
0: Было? Да, да, дайте нам, пожалуйста, альчики.
1: Две костяшки барана.
0: Альчики, два набора, пришлите, пожалуйста, мы в соседнем доме заберем завтра с утра, придем с мамой.
1: Раньше такого не было. На крыше соседнего гаража оставься.
0: Мне всегда было интересно, кто этот человек или эта группа людей, которые разрабатывали вот эти все развлечения. И придумали правила. Но ведь кто-то же придумал.
1: Слушай,
0: эти
1: ну ты
0: альчики.
1: Знаешь, говорят, что вообще культура человеческая появилась, человек играющий. Homo, как он называется-то? Ну, в общем,
0: Homo геймерущий.
1: Ну, типа того. Есть целое произведение, где прям разные аспекты жизни человека, что все началось с игры, поэтому...
0: ребята,
1: надо уметь
0: все.
1: Играть, уметь, уметь проигрывать
0: сочинять,
1: и уметь
0: давайте,
1: выигрывать.
0: Сочиняйте. Дед любил играть в лапту. Ждем ваши частушки побыстрее.

0: шутка.
1: А тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
2: А я их не различаю, мне все равно.
3: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
5: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Пора поорать, Марин.
1: Я думала, ты сейчас порадуемся.
0: Ну что ты, плохо обо мне думаешь.
1: Почему?
0: Ну плохо. Пора поорать гораздо интереснее, чем то, что ты сказала.
1: Так, мы сейчас разыграем два билета на концерт Кая Метова, который пройдет 26 августа. Уникальный концерт на борту самого большого теплохода Москвы «Рио-1».
0: Орио-рио. Так, Егорыч.
1: А ты можешь общаться просто первыми строчками из песен?
0: Да, я так пробовал, но это очень быстро бесит. Это очень быстро бесит окружающих, правда.
1: А ты не думаешь, что окружающих в целом бесит, когда другие люди разговаривают?
0: И поют.
1: Много. И поют. Ну что сделаешь? Такая у нас работа.
0: Егорыч, Семеновна, заходите, пойте им первая строчка. Дед любил играть в лапту.
1: А музыка-то будет?
0: Ой.
1: Дед забыл включить.
0: Я включил, а не ту. А я включил музыку, да не ту. Все, поехали.
1: Дед любил играть в лапту абсолютно с детства. Ведь забыл игру ту в интернет-наследство. О, не так я спела, ну ладно. Это от Юрия было.
0: Вообще не понял даже, что ты спела.
1: Ну что, игру забыли.
0: Ой, ну не знаю. Вот, смотри, Наталья. Дед любил играть...
1: Пропустил бит, дедуль.
0: Так, а кто выиграл-то? Я так и не понял.
1: Кто выиграл?
0: Там есть сердечко какое-то? А, ты поставила сердечко, да? Все. Хорошо, вам сейчас приготовились-то. Все, я пою. Дед любил играть в лапту, в огороде все резвился. Когда сдачу возили с горя, даже прослезился.
1: Опа, опа, это от Наташи.
0: А дедушка ты наш, прослезился, бедолага.
1: Дед любил играть в лапту, битый машет тут и там. Даже кот смотрел с восторгом, вот так спорт по вечерам.
0: Оп, оп,
1: а что, то ли у нас строчка не так поется первая?
0: Ну, потому что мы просто поем не в то... Это сейчас,
1: а давай,
0: сейчас
1: покажи,
0: исправим, смотри.
1: Надо.
0: А дед любил играть в лапту, исполнил бабкину мечту. Бабулю сильно он любил, но тут мечом ее прибил.
1: Опа, опа, ну
0: Дениска
1: уже хорошо.
0: Дениска из Москвы.
1: Сейчас будет от Ольги.
0: Давай.
1: Дед любил играть в лапту, бабушка в резинке. Если зумер так начнет, то от этого помрет. Опа, опа.
0: Это здорово.
1: Это вот
0: логично.
1: От Ольги. Хорошо,
0: так,
1: про зумер.
0: Теперь я от Александра. А дед любил играть в лапту, его бабка тоже. И однажды он нашел ту, что помоложе.
1: Ой, это какая-то грустная частушка. Надо же играть до старости вместе.
0: Да, в одну лапту на двоих.
1: Дед любил играть в лапту, так все лето проиграл. Так с игроманией проклятый, забыл, что огород сажал.
0: Слудомания, ну, игромания, да, тоже нормально. Так, ну что, подводим
1: итоги. А лудомания, это тоже проигрывает?
0: Немножко другое, да. А дед любил играть в лапту, в прятки вышибал. И сейчас не помнит ничего, ведь в голову попали. Это от Светланы. Светлана,
1: хорошо,
0: молодец.
1: Светлана пойдет на концерт, значит. 26 августа Кай Метов дает уникальный концерт на борту самого большого теплохода Москвы «Рио-1». И Светлану ждет живописное путешествие по Химкинскому водохранилищу. Встреча заката под любимые песни Кая Метова и атмосфера по-настоящему красивого летнего вечера. Это информация для лиц старше 16 лет.
0: Угу.
1: Так, а мы что делаем дальше?
0: Все, у нас с тобой есть полторы минуты, чтобы
1: минуты.
0: Неспешно.
1: Мне
0: так
1: понравилось
0: красиво.
1: Тогда еще одно сообщение про как забавы из детства, чем занимались наши слушатели.
0: Давай.
1: Ирина Носкова пишет: добрый день. А мы с девочками ходили на колхозные поля и проверяли лед в ямах между грядками. Нужно было пройти по этому тонкому льду. Не провалится ли он? Но, конечно, домой приходили все мокрые. Было лет по 10 нам. Вот чем занимались питерские девочки, а еще играли в войнушки и ходили по забору детского сада. Классная сегодня тема. Спасибо, что вы с нами делились своими историями из детства.
0: Мы
1: все
0: надеемся,
1: мы родом
0: что вам
1: оттуда.
0: Тоже было, вам было тоже приятно вспомнить счастливое, беззаботное детство. Ведь у каждого из нас детство действительно было счастливым. Во всяком случае, я в это верю.
1: Было, судя по историям наших слушателей, веселым, счастливым, беззаботным, озорным. Мы вас очень любим. Спасибо, что вы у нас такие искренние, настоящие. И всегда с нами делитесь своими воспоминаниями. Для нас это очень ценно.
0: Ну что же.
1: Всем желаем заправиться. Да. Кто стоит в очереди, заправиться, чтобы был бензин. Кому сегодня предстоит заправить полный бак, Артем, я на тебя намекаю. Тебе тоже удачи.
0: Ну, спасибо. Спасибо, Марин. Я, конечно, искренне тебе завидую. И молодец, что ты вчера проявила выдержку и 52
1: минуты
0: отстояла.
1: 50 минут это не очень много, я
0: да.
1: считаю.
0: После того, как нам написали, что люди в 2 часа занимали ночи.
1: А заправки даже не видно. Слушательница нам присылает фотографию, там даже не видно.
0: Все, вернемся завтра. Все будет видно. Марина Дымова
1: и Артем Демин.
0: Пока.
1: Всем пока.
0: Пока.

0: А мне все равно, я их не различаю.
1: Чечеточка на радио Шансон. Не просто чечеточка, а чистушечка на радио Шансон. По будням 2D-шоу.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 22 градуса. Вечером чуть прохладнее, плюс 20, облачность сохранится. Ночью синоптики обещают пасмурную погоду и до плюс 16.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
6: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
7: Спасибо.
8: Спасибо вам.
9: Благодарю вас.
7: Спасибо.
9: Мы вам очень
7: спасибо
9: благодарны.
7: Вы вам благодарны.
10: Большое спасибо.
0: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
11: 18+.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

11 часов в столице с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Число иностранцев, выдворенных из Москвы за нарушение миграционного законодательства, увеличилось в два раза. За первое полугодие из столицы выдворили 16 тысяч человек, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В целом из страны за правонарушения выдворили порядка 100 тысяч иностранных граждан за полгода. Это в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Ранее в МВД сообщили, что за 6 месяцев количество преступлений, совершенных мигрантами, снизилось на 40%. Этим летом к строительству высокоскоростной магистрали Москва-Петербург присоединились студенческие отряды из 22 регионов России. На объектах работают учащиеся ведущих транспортных вузов страны, включая Российский университет транспорта, Омский и Петербургский госуниверситеты путей сообщения и другие. Студенты получают опыт, работая дорожными рабочими, бетонщиками, арматурщиками и подсобными рабочими. Ранее сообщалось, что в строительстве магистрали примут участие около 1000 российских студентов. Спрос на учителей в Петербурге перед 1 сентября вырос на 25%. С начала августа в городе разместили более 19 тысяч вакансий, из которых около 3% относятся к сфере образования. Кроме того, вырос спрос на фитнес-тренеров, фармацевтов, инженеров-электроников. Также наблюдается сезонный рост в сфере торговли. С начала июня компании заказали на 60% больше рабочих смен, чем в прошлом году. Наибольший прирост отмечен среди кассиров, сборщиков заказов и специалистов по выкладке товаров. Большинство автовладельцев России, продавая машину, готовы снизить цену через месяц при отсутствии покупателя. Так ответили 28% опрошенных, сообщает РИА Новости. Быстрее всего уже через неделю снижают цены жители Москвы, Башкирии и Московской области. 2 недели чаще всего ждут покупатели жители Крыма, Самарской и Челябинской областей. Сказали, что никогда не снизят цену в объявлении большинство водителей Приамурья, Забайкалья и Хакасии. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Испокон веков честной народ куплетами, называемыми частушками, всегда отражал происходящее и настроение себе поднимал, возводя это в очень гиперболизированную форму. Это и есть формула шутки и юмора, ну, называйте как угодно, сатиры. Всем желаю здравствовать, Денис Денисов у микрофона. Иногда встретившись, очень хорошо просто помолчать. Елена Ваенга, продолжение эфира.

Путь от начинающего водителя, который всего боится, и перестроений, и случайно дворники вместо поворотников включает, занимает чуть больше года. А вот по истечении 3 лет вера в себя прям-таки усиливается. Но это не важно, какой у вас стаж и опыт вождения. Главное, чтобы у вас в современных, я имею в виду магнитолог, да и в дом тоже было установлено приложение Яндекс.Радио, и вы сможете с нами не расставаться никогда. Слушать шансон вообще замечательный, для лиц старше 18 лет, разумеется, информация. Где удобно именно вам? Слушайте, наслаждайтесь, делайте громче, тише, размышляйте. Ведь музыки много. Шансон один.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
2: Я пропою, сварки всем максимум дают.
3: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать. Пора забирать. Приезжай на локации «Агатара в пробег». Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку. Открой новые возможности с «Агатара в пробег». Ларина 23Г. 8-831-2-6-0.
4: «Агат». Покупай выгодно.
5: Крупная энергетическая компания N+ Тепло Волга приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепло- и электроэнергетики, машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: «Автомобильные новости».
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Как только в компании автолюбителей заходит речь о китайских машинах, то в ней сразу находится человек, который со знанием дела заявляет, что на китайцах ездят только сами китайцы и мы, ведь нам эти тачки скинули в наказание. В реальности же все совсем наоборот. Продажи на домашнем рынке у китайских марок идут не очень. В июле продажи рухнули на 20%, и так продолжается уже 10-й месяц подряд. Зато за границей аншлаг. Экспорт взлетел на 88%. Выходит, что китайские машины у себя на родине стали чуть менее любимыми, чем за рубежом. BYD, например, нарастила зарубежные продажи на 79%, а внутри страны они просели на 35%. Главные фанаты марки – Бразилия и Великобритания. В Европе китайские бренды заняли 16% рынка, а еще 4 года назад было всего 3%. В сегменте электромобилей их доля и вовсе подбирается к четверти. Эксперты объясняют успех не только ценой. Китайцы делают ставку на батареи, софт, умные системы и молниеносную разработку. А чтобы не зависеть от заградительных пошлин, компании строят заводы прямо в Европе. Прогноз смелый. К 2030 году китайцы могут забрать более 20% европейского авторынка и почти треть рынка электромобилей. Мир уже сел в китайскую машину и пока не собирается из нее выходить. Это самая глобальная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Абсолютно ностальгическая музыкальная история от Валерия Кураса «Старый дворик». Она называется, и наверняка образы, и вот то самое настроение, когда собираетесь в компании, поговорить, обсудить какие-то очень важные жизненные вопросы. И казалось, что вся еще жизнь впереди, и столько-столько нам интересного предстоит. Так ведь так и было. Так и есть. Еще столько всего интересного на волнах радио «Шансон».

0: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее... вас. Национальные проекты России.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную? Для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», «Чепик», «Хола», Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

На сердце бывают не только шрамы, не только какие-то надписи, которые мы храним в нашей памяти и в душе. Приятные, замечательные, но еще и действительно мечты, которые мы рисуем, визуализируем, воплощаем. И я уверен, что все это происходит в компании «Радио Шансон». А значит, эта песня нас сопровождает всегда.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 22 градуса. Вечером чуть прохладнее, плюс 20, облачность сохранится. Ночью синоптики обещают пасмурную погоду и до плюс 16.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Выходные, дача. Пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород. Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Банк-партнер «Аутобан». Не ферма.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Шансон.
1: 12 часов в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева, здравствуйте. Минпросвещение установило предельную норму учебных часов для школьников. Первоклассники не должны посещать более 4 уроков в день, а ученики 11 классов – более 7. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации ведомства. Особые условия предусмотрены для классов с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность их занятий ограничена 40 минутами в течение всего учебного года. Медицинские вузы страны столкнулись с недобором в ординатуру. По данным издания «Медвестник», сотни бюджетных мест остались незаполненными. Эксперты считают, что кризис набора возник из-за принятого в прошлом году закона об обязательных отработках. По информации, на 10 августа в Сеченовском университете пустовало почти 200 мест, в Пироговском – 189, а в Федеральном центре Бурназяна – 123. Речь идет о местах, которые ранее были целевыми, но на них никто так и не подал документы. Прием продлили до конца лета. С 1 января 2027 года с карты Нижегородской области исчезнут сразу 3 населенных пункта, 2 деревни и поселок. Информация об этом появилась на портале официального опубликования правовых актов. Со следующего года перестанет существовать поселок Елевая Заводь в Варнавинском районе. Решение принято в связи с отсутствием местных жителей и имущества, находящегося в собственности. Еще 2 населенных пункта будут объединены. Деревни Караваева и Аскордина станут частью села Смольки в Городецком районе. Кроме того, деревня Сосновская Никола-Погостинского сельсовета станет хутором. Мероприятия, которые провели в честь Дня города в Нижнем Новгороде, посетили более 150 тысяч человек. Об этом сообщают в городском департаменте культуры. Празднование юбилея города развернулось на 6 площадках. По данным организаторов, самой яркой и посещаемой локацией стала интерактивная зона «Русь. Единство традиций». Она вместила в себя фотозону с историческими костюмами, этнографическую выставку, традиционные игры, песенные хороводы и творческие мастер-классы. На этом выпуск новостей завершен. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Что сказать, если столько желаний в голове и выбрать какое-то конкретное, бывает очень сложно, в особенности, когда звезда уже падает, а это считанные мгновения, и что? Ай-яй-яй, улетела. И все, грусть, печаль накатила. Всем желаю здравствовать. Надеюсь, что у вас четкая, конкретная, есть мечта, цель и так далее, называйте как хотите. Главное, что с каждым днем мы приближаемся к ней, даже если просто лежим ее направлением. Денис Денисов у микрофона.
1: Наше счастье летает над пропастью,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь «Т».
1: И в этом весь «Ты».
3: Подробнее на «Т-банк.ру» на «Т-банк».
0: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

уж вот эти расставания, когда куда-то уезжаешь, даже на денек, на другой, все равно. И сразу же вот этот дождь в стекло, который рассказывает о том, что душенька тоже печалится. И даже если куда-то отправляетесь на хорошее мероприятие, все равно есть легкая грусть такая. Не знаю, она быстро пройдет. Если, конечно, вы едете на «Эх, разгуляй» на всенародную танцплощадку 14 ноября в Лайф-арене в Москве, она будет проходить. Все наши драгоценные любимые артисты будут там, и вы будете танцевать. Информация для лиц старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил, металлочерепица, металлопрокат. Звони 27 29 и 30.
5: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
6: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
7: Спасибо.
8: Спасибо вам.
9: Благодарю вас.
7: Спасибо вам большое.
9: Спасибо
7: большое. Вы вам благодарны.
10: Большое спасибо.
11: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
12: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

вот так, стоя у бассейна, кто-то по левую сторону, кто-то по правую, называет это берегом, какие-нибудь увеселительные мероприятия. Лицезреть и участвовать в них в компании Алексея Петрухина, Михаила Бублика, Султана Лагучева, Евгения Григорьева, Евгения Кемеровского, Алексея Брянцева и других артистов. Что? Михаил Захарович тоже обещался быть где? Правильно, на Баркном шансоне. С 24 по 30 октября. «Титаник Делюкс Гольф Билет». Кстати, если вы успеете приобрести билеты, возможно, выиграете билеты авиационные на перелет туда-обратно. До лиц старше 18 лет информация.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 67 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс»

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Liquor.ru. Категория 12+.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

случаи во время путешествия появляются, исчезают, перрон, вокзалы, другие станции, и вот эта записочка, которая может оставить нить разговора и связь. Слова-то какие. Я всегда люблю гадать, когда слушаю эту песню. А что можно написать в три слова, чтобы было емко? Слушай радио «Шансон». И вот там-то и привет можно программе по заявкам передать. Или песня, которая была вместе прослушана. В общем, ситуация может развиваться уже по-разному. Главное в нашей компании.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 22 градуса. Вечером чуть прохладнее, плюс 20, облачность сохранится. Ночью синоптики обещают пасмурную погоду и до плюс 16.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
8: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
10: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатарев Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатарев Пробег. Московское шоссе 105, 8-831-2-600.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Спасибо.
13: Спасибо вам.
14: Благодарю
13: спасибо.
14: Вас.
12: Спасибо
14: мы
12: вам
14: очень
12: спасибо
14: благодарны.
12: Вы вам благодарны.
15: Большое спасибо.
16: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
17: 18+.
18: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

13:00 в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне смогут по МС пройти обследование в центрах медицины здорового долголетия. Для этого правительство установило отдельный тариф, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что 16 известных механизмов старения объединили в 7 программ исследований для выявления предрисков и признаков преждевременного старения. Центры долголетия планируется открыть во всех регионах страны. Количество вакансий для водителей в России выросло в 1.5 раза с начала года. В июне компании разместили более 29 тысяч предложений. Медианная зарплата достигла 117 тысяч рублей. Это на 17% больше, чем годом ранее, сообщили газете «РУ» эксперты рынка. При этом самые высокие доходы отмечаются в Магаданской области, в среднем 200 тысяч. Почти треть вакансий приходится на Москву и Подмосковье. В Санкт-Петербурге разместили свыше 2000 предложений, 1500 в Свердловской области. В России ввели новые направления для посадки на поезд по биометрии. Речь идет о маршрутах из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, планируется и дальше масштабировать услугу. Григоренко уже осматривал работу системы на Нижегородском вокзале и заверял, что процедура прохода занимает не более 10 секунд. Использование биометрии добровольное. Посадка по биометрии также доступна на направлениях из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Курс доллара на сегодня 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки, юань стоит 12 рублей 63 копейки. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +23. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Пока чисто гипотетически можно еще рисовать портреты на асфальте и так далее. Потому что через 2 недели осень. И Шуфутинов день, кстати, 3 числа. Михаил Захарович, добро пожаловать. Все уже готовятся переслушивать лучшие хиты на волнах радио Шансон.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титан».

radioshanson.ru, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Голос улиц, Стаффорд 63, особая. Особая харизма и мелизматика голоса подкупает, согласитесь. Да, есть свои законы у популярности, и от них никуда не уйти. И один из критериев — это появление в эфире радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: «Камнеград» помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов «Камнеград». 234-03-77.
2: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
4: «Максидом».
5: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
6: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
7: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
8: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии — группы компаний «Кронверк».
9: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

И солнышко пригрело лучком, и ивушка, дерево, помахало прутиком. Вот, конечно, иной раз мы слышим то, чего на самом деле-то вообще и нет. Ивушка, какая ивушка, что за имя такое девушки, да? Ивушка. Да, чего только может не послышаться, не почудиться. Благо, есть текст, где оп, смотрел, и все хорошо. Но это же для слабаков. Мы же инструкцию тоже не читаем.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг» – сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
4: Угарант 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

но вот эту часть песни Геннадия Жарова запомнили все и напевают еще на-на-на-ра-на. Да, в принципе, любую мелодию, любую песню, композицию можно передать этими простыми слогами. Правда? А как душа разворачивается? О, что вы, что вы. Если хотите петь, пойте. Можно про себя, можно в голос. Не надо себя сдерживать. Смелее.

0: Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями и плюс 19 градусов. Ночью плюс 15, облачность сохранится. Завтра утром синоптики обещают преимущественно пасмурное небо и плюс 21 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
6: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агата РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агата РФ Пробег. Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б, 8-831-2-600.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Крупная энергетическая компания N+ Тепло Волга приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепло- и электроэнергетики, машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России предложили продлить прием заявок на получение семейной выплаты. Как заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко, срок необходимо увеличить до декабря или Нового года. Это может обеспечить доступность поддержки для более широкого круга россиян. По мнению Рыбальченко, многие семьи не обладают информацией о новом институте поддержки и о наличии у них права на получение выплаты. Об этом пишет «Комсомольская правда». Напомню, социальный фонд начал прием заявлений на оформление новой ежегодной семейной выплаты с 1 июня. Продлится данный период по 30 сентября. Сентябрь предложили сделать облегченным для школьников начальных классов. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб, пишет РИА Новости. В этот период он предлагает отменить большие домашние задания и контрольные работы, чтобы дети плавно погрузились в учебный процесс после летних каникул. Ранее в рекомендациях Минпросвещения сообщалось, что первые два месяца у первоклассников должно быть не более 3 уроков в день. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Официальный курс доллара на сегодня – 85 рублей 1 копейка. Евро стоит 98 рублей 34 копейки. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

Есть у меня уверенность, что в металлургических регионах эту песню очень-очень прям прилюбливают. А еще очень прилюбливают музыкальную работу Сергея Трофимова «Сочи», которая называется. Тут вам все. И вечера под шашлычок, и разговоры, и, в общем, всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона, вы настроены на волну душевного.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Реклама.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2020.

А пока ваших ушей касаются музыкальной работы. Душевные, прекрасные, мелодичные, заставляющие размышлять. Мы же отправляемся в путешествие из Москвы в Санкт-Петербург в компании Дениса Майданова и Татьяны Булановой. А потом в новом часе программа по заявкам будет. Хороший план. Согласен.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
5: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатарев Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатарев Пробег. Ларина 23Г, 8-831-2-600.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: абсолютно вымышленной, но по факту она на самом деле была. Ну, чуть-чуть добавили литературные огранки, но все же Виктор Дорин, да, вернул гитару, все, которую действительно продал другу. Но спустя энное количество лет она вернулась к законным владельцам. Что значит корешок, друг, настоящий? Кстати, Евгений Григорьев эту тему и продолжит.
1: Вспомню старого друга, сижу сам себе, улыбаюсь. Корешок мой не мачо, пацанчик отнюдь не святой.

0: на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 127-24-56-29. Город Москва. 18+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ну что, мы-то в любом случае знаем, как делать деньги. Большие, очень большие, огромные, ну или чуть поменьше, это вопрос десятый. Но первоочередной – работать головой, руками, всем прочим. Это часть неотъемлемая, кто бы что вам не рассказывал. А еще нужно для того, чтобы хорошо работать, все заодно цепляется, нужно и хорошо отдыхать. Эмоционально переключаться. Да-да-да, программа по заявкам именно на это и нацелена. Так что создаем себе настроение, приятные воспоминания и эмоции. Пишите. Привет, поздравляйте. Поздравляйте. Привет, принимайте, передавайте. И поздравления тоже.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями и плюс 19 градусов. Ночью плюс 15, облачность сохранится. Завтра утром синоптики обещают преимущественно пасмурное небо и плюс 21 на термометре.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
8: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
9: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
11: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
12: «Бархатный шансон». История. 2016 год. Россия.

0: хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето». Раздели!

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».

0: сравнить ее.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Цены на товары для школьников в июле в среднем выросли на 4,8% в годовом выражении, что ниже общего уровня потребительской инфляции, которая сейчас достигла почти 6%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Сильнее всего за год подорожали рубашки для мальчиков на 8% до почти 1500 рублей. Столько же прибавили авторучки до 40 рублей. При этом минимальный рост цен зафиксирован на набор фломастеров. Они подорожали всего на 0,5% до 220 рублей. Абсолютным лидером по снижению цен практически во всех товарных группах стала Магаданская область. Похищать машины в России стали реже. За первое полугодие зарегистрировано почти 5800 краж транспортных средств, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на данные МВД. Наиболее тенденция заметна в Нижегородской области. Здесь суммарное число хищений автотранспорта сократилось за полгода на 38%. Далее идет Иркутская область и Забайкальский край. По словам экспертов, количество преступлений данного типа сокращается, в том числе благодаря развитию городских систем видеонаблюдения. Кроме того, продать похищенные машины за рубежом стало сложнее. А чаще всего угоняют популярные в России китайские модели. Тем временем беспилотные такси могут появиться в Тюмени в ближайшие 3-5 лет. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на эксперта в транспортной сфере Алексея Смирнова. По его словам, само состояние дорожной сети города уже сейчас позволяет запустить автономные такси. Однако для этого необходимо оцифровать объекты инфраструктуры и запустить обмен информацией между операторами беспилотных систем и городскими службами. Специалист отметил, что запуск такси-беспилотников не потребует от тюменских властей масштабных мер. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 24 градуса. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Для того, чтобы мне, Денису Денисову, радиоэфицировать ваше послание, нужно о нем не думать, а написать на номер 909-955-1030, и тогда программа «По заявкам» наполнится самым прекрасным звучанием вашего имени или имен адресатов. Действуйте. Поздравляйте с праздниками, с событиями. Это очень важно и ценно. Тем более, что сегодня день супружеских пар, день лучших друзей, день «Никогда не сдавайся». Ну, это ли не повод, согласитесь, правда? Вот, кстати, про день лучших друзей. Из Орехова Зуева, СНТ, текстильщик, Авакумовы Марина и Олег передают большой привет семье Зарубиных, Владимиру и Елене. Помним, трудимся сейчас на земле, ну, понятно, по адресу, откуда пришло сообщение, что заняты делом. Помним о вас, готовы всегда с вами встретиться и также весело провести время. Ну, вопросик, конечно, мы доставили, это очень приятно. Ну, это тоже звякните там, пригласите, ну, чайчик с лимончиком. Владимир из Ростовской области. А, нет, это трогательное сообщение, его чуть позже. Хочу пожелать самого прекрасного отдыха в Волжске своей подруге замечательной Юлечке Вахрушевой, ее супругу Сергею, детям. Они сейчас в дороге и наверняка слушают шансон, и этот привет будет им порукой. Да, Елен, согласен. Всегда, всегда это очень приятно и помогает. Шансончик! Это мы. Да, радость у меня большая, огромная. Дочь Вероника поступила в колледж. Ура! Всех, кто прошел этот волнительный рубеж, тоже поздравляю. Евгений из Великого Новгорода. Прям вот все. Обнимаем вас крепко радиоволной и песней в исполнении Юрия Штанова.

смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять.

Насколько же многогранна каждая работа Михаила Шуфутинского. «Случайность» — так называется это музыкальное произведение. Ну а что, так можно говорить. Маэстро просто так что-то проходное не выпускает в эфир. Появилось все, сразу хит. Как это удается? Ну, сами спросите у него, может быть, и ответьте. Тут перейдем к привету на этой точке. Сломал шаблон, да? Вот, все, получите, распишитесь. Итак, из Ростовской области я хотел прочитать привет, но нет. Тут дела сердечные, поэтому сейчас к ним и переходим. От Владимира из Ростовской области, повторюсь, большой привет и послание Екатерине Ивановне Б. из Барнаула. Катюш, люблю вас и скучаю. Поставьте, пожалуйста, песню «Не любить невозможно». Да, Сергей Есенин сейчас прямо-таки вновь становится очень-очень популярным. А музыкальные работы на его стихи, да просто берут за душу и так трунь по всем струнам. В Луганск тоже отправляется послание для Марины и от Алёши из «Металлиста». Кристина Ревякина появилась в эфире, но это сообщение чуть позже. Все, давайте романтик мы добавим в этот час по заявкам. Любите, будьте любимы, ведь это здорово. И творите

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
2: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
3: Парк-партнер Аутобанк, не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
6: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля.
7: Хватит листать. Пора забирать.
8: Приезжай на локации Агатера в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя.
9: Выбирай. Заводи. Уезжай в тот же день.
10: Закрой вкладку. Открой новые возможности с Агатера в пробег.
11: Московское шоссе 105. 8-831-260.
12: Агат. Покупай выгодно.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
13: А вопросы жду, я займусь.

А я иду оттуда туда для того, чтобы посидеть здесь. Слышим радио Шансон, и прямо сейчас те, кто ждет поздравлений, несколько мгновений, и буду их транслировать. 909-955-1030. Денис Денисов у микрофона. Пишите, используйте Макс, используйте смс-очки привычные. В общем, действуйте. Без вашего управления нашим эфиром, ну, будет не так интересно, не так здорово, потому что и музыкальная составляющая, и информативная, все только от вас. Не зря же программа так и называется. Итак, вы... Сейчас интересная логическая цепочка. У Влады Гавриловой сегодня день рождения. Пишут нам из Таганрога, Осиповы и Шевердины. Но сейчас Влада, та самая празднующая, находится в Москве. Вот ей прекрасное времяпрепровождение желает. Эмоции положительные получить и всего самого-самого прекрасного. Мы везде найдем. Шансон есть. Да, да, с днем рождения. Еще поздравляем крутого велоспортсмена. Это Виктория нам рассказывает. Андрей Демехин, всего самого замечательного, значит, что у нас, чтобы любимый велосипед не подводил, чтобы жизнь была ярких моментов полна, как гонки на трассе, и чтобы каждый путь приносил только радость и удовлетворение. Счастье, удачи, энергии бесконечной. Ну, на самом деле, замечательное пожелание. Это важно, это ценно. Еще сегодня день рождения у Олега Юрьевича Мельника. Коллектив Уренгой Гидропром механизация, наверное, тут пропущенные слова, чуть не прочитал неправильно. Главное, что услышали. Вас поздравляет весь коллектив ХТУ-5, написал Владимир Шевченко, судя по всему. Пусть возрастает год от года доходы, настроение будет прекрасным, путь к новым достижениям с улыбкой проходил, ну и, соответственно, всего-всего самого замечательного. Написано в стихах, но я прочитал быстренько так от себя. Вот, а сейчас шансончик, вы выполните нашу мечту. Россия, Турция, Германия, Молдова. Вот из этих стран пришли сообщения, причем поздравляет нашу маму, нашу бабушку, замечательную Аурику Флорьевну. Ей крепкого здоровья, душевного спокойствия и всего самого прекрасного желает. Любим тебя и ценим. Пусть жизнь будет наполнена любовью, теплом и радостью. Группа «Любэ», песня «Бабушка» уже через несколько мгновений. Вначале поздравительная, а потом и бабушка. Раз уж о бабушке заговорили, значит, бабушке Тамаре, любимой, тоже привет передадим. Она маринует огурчики, слушает шансон, настроение у нее прекрасное, вообще обожаем ее. Внучки Кристина, Арина и Богдан, внучок, написал. А еще, не отметилось автор сообщения, но я найду. Вот Кристина Ревякина, а? Вам тоже большой-большой привет. Виктор Третьяков для именинников и Любе для всех слушателей.

0: люблю тебя, бабушка.
1: Вот это да, вот это сейчас я открытие совершил буквально на последних секундах этой песни в программе «По заявкам только для вас». У моей знакомой, очень хороший внук, также и зовет ее. Бабушка, бабушка. А я не мог понять, почему так Николай Расторгуев съедает. А это же на самом деле распространенная история. Бабушка. Классно. 909-95-103-0. Это не просто у нас эфир. Да, вы им управляете, отправляете. Послание отправляете, отправляете. Масло масляное. Ну ничего, логика сохраняется. Сообщение ваше на номер 909-955-103-0. Я Денис Денисов. Прочту их с превеликим удовольствием. Главное, не забудьте указать, от кого пришло, от кого написано. Радио Шансон. Хочется огромный привет передать в Керчь. С вашей помощью обязательно услышит его Светлана. Все сделано. И песня группы «Сентябрь», «Погода шепчет» уже в эфире.

0: радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Боец». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк плюс.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: Угаром 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек «Морская прогулка в подарок». С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день. Встречи с артистами и многими.

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Только для вас.
3: Продолжаем радовать, вещать и нести в массы душевность, теплоту. Вот самое-самое драгоценное. Это же сейчас современный люкс, живое общение. 909-955-1030, пишите. И, собственно, я, Денис Денисов, радиофицирую послание. Вот Надежда сейчас, наша слушательница, пригорюнилась, скучает по своей дочери Кристине, которая сейчас, насколько я понимаю, находится в Удомле. Туда ее привет и отправляется. Доченька, очень люблю тебя и скучаю. Будь счастлива и здорова, моя родная. Что, учиться отправилась, работать, замуж вышла? Что послужило такой вот переживательной ситуации? Но в любом случае, дети, выпорхнув из гнезда, да, начинают строить свое. Радоваться надо. А как отпустить, никто не рассказал.
4: Нет

0: Ой-ой-ой, Максимка приболела, но что-то вижу из сообщений. Так, Кристина Ревякина, ваше сообщение уже прочел. Юлия передает привет семье Шевецовых, всей-всей-всей большой. И поздравляем нашего сыночку-корзиночку Саню. Недавно ему исполнилось 18, а сегодня торжественно права получил. Ни гвоздя, ни жезла. Как автомобилисту, любим, ценим тебя. И вообще ты молодец, Галина Анатольевна и Павел Александрович. Здорово! И вот на этой ноте все. Пришла пора мне откланяться. Денис Денисов был у микрофона. Программа по заявкам теперь вечером по московскому времени в 21 час. Всем жму руку. До завтра. Максим Апрель. Марракеш. Улица Мама. Только для вас.
1: Улица Мама. В тебя влюбился я с первого взгляда. Ты девочка, бай. Запомни.

0: погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями и плюс 19 градусов. Ночью плюс 15, облачность сохранится. Завтра утром синоптики обещают преимущественно пасмурное небо и плюс 21 на термометре.
2: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

0: Ньюсом.
1: 16 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россия в первом полугодии нарастила экспорт продовольствия в Китай на 44%. В денежном выражении сумма выросла почти до 5 миллиардов долларов. Как пишет РИА Новости, значительный рост показали поставки мороженой рыбы на 87%. Также вырос экспорт подсолнечного масла на 60%, а вывоз соевых бобов увеличился в 3 раза. Кроме того, возросли поставки гороха, свинины и субпродуктов. Эксперты подчеркивают, что это подтверждает высокий спрос на российскую сельхозпродукцию на китайском рынке. Россия и Мальдивы обсуждают расширение полетных программ российских авиакомпаний между странами. Об этом сообщили в Минтрансе, пишет РИА Новости. Сейчас регулярное сообщение по маршруту Москва-Мали выполняет компания «Аэрофлот». При этом заинтересованность в полетах на острова проявили и другие отечественные перевозчики. Отмечается, что в последнее время зафиксирован устойчивый рост пассажиропотока между странами. Тем временем на эту осень российские туристы проявляют наибольший интерес к Подмосковью, Ленинградской области, Татарстану и регионам Северного Кавказа. Об этом ТАСС сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Он также отметил увеличение туристического потока в Калининградскую область, Карелию и Республику Алтай. В то же время Москва и Петербург стали абсолютными лидерами по количеству проданных авиабилетов. Средняя зарплата барберов в России превысила 140 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. При этом спрос на мужских парикмахеров во втором квартале вырос примерно на четверть. Аналитики связывают это с активным развитием мужского сегмента бьюти-индустрии. Отмечается, что клиенты все чаще ищут мастеров, которые владеют современными техниками стрижки и следят за новыми подходами к мужскому уходу. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 25 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

компании Григория Лепса мы с вами оказались в новом музыкальном часе на радио Шансон. Иногда, знаете ли, та самая рюмка плавно перетекает в чемоданчик. Так бывает, да, слово за слово, и все, в дорогу собрались. Случилось так и у нас. Продолжит эфир маэстро Александр Розенбаум. Всем путешественникам я желаю легкого пути. Меня зовут Ирина Сотникова. Здравствуйте. Всем яркого окончания этого рабочего вторника.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 67 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»

0: И еще раз.
1: И еще раз напомню вам, дорогие мои, если вы приобретаете путевку на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон» до 30 августа, а осталось-то всего ничего, то у вас есть все шансы выиграть билеты на самолет до Турции и обратно. Все подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 18 лет. А эфир продолжает Алла Рид.
2: Печальный свет моих осенних дней.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
2: Максидом!
3: Спасибо.
4: Спасибо вам.
5: Благодарю вас.
3: Спасибо вам
5: очень
3: спасибо
5: благодарны.
3: Вы вам большое спасибо.
1: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
6: 18+.
7: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
8: Я пропою, звонки всем максимум дают.
9: Крупная энергетическая компания N+ Тепло Волга приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепло- и электроэнергетики, машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
10: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
11: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
12: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
13: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
14: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Несколько дней назад вышла новость о том, что операторы, эксплуатирующие комплексы фото-видеофиксации, предложили использовать для выявления нарушений дроны. Их мотивация мне вполне понятна. Затрат в разы меньше, точку наблюдения можно быстро менять и так далее. Но, как выяснилось, не все так гладко в этой истории. Во-первых, для полноценной фиксации нарушений нужна небольшая высота, примерно в 20 метров. На такой высоте встречается большое количество различных препятствий. Линии электропередачи, мосты и прочее. Во-вторых, при интенсивной эксплуатации заряда дрона хватит максимум минут на 45, что тоже не очень практично. Ну и в-третьих, беспилотники сильно зависят от погоды. Условий. Дождь, снег, туман и ветер критично снижают их эффективность. Правило простое. Если водитель в тумане едва различает капот собственной машины, дрон тоже ничего не увидит. Зато в плане кибербезопасности, как утверждают операторы, все надежно. Каналы связи защищены, данные под замком, перехватить управление не выйдет. В общем, дрон – отличный инструмент для автоматической фиксации нарушений. Осталось только дождаться идеальной погоды. Это самая беспилотная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Арсил Артра. Попробуйте Арсил Артра. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Звоните звездочка 125. Звонки по России бесплатные. В составе Арсил Артра ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря.
4: 30 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru. И

0: Проведение мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит Радио Шансон. А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио Шансон представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Евгений Кемеровский на шансоне только что. Вот и здравствуй. Что касается песен, их будет немало уже в следующем часе. И мы с вами вместе переходим в новый час на шансоне на столичных 16:49. А это значит, что до официального закрытия рабочих компьютеров и, что самое главное, рабочих чатов осталось чуть более часа. Я уверена, что в компании самого душевного радио, радио «Шансон», он пролетит очень быстро.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо и плюс 15 градусов. Завтра утром пасмурно и плюс 21. Днем пасмурное небо сохранится, воздух прогреется до плюс 26.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
5: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агата РФ Пробег». Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агата РФ Пробег». Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б. 8-831-2-600.
6: «Агат. Покупай выгодно».
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
8: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Новая «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейдин» и госпрограмме у официального дилера «Агат». Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В или Родионова 203. Подробности по номеру 2600, код города 831.
9: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

17 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Владельцев сервисов на базе искусственного интеллекта предлагают обязать помечать материалы, созданные или измененные с его помощью. Такой законопроект разработали в Госдуме. Формат и порядок нанесения пометок определит Кабмин, пишет Москва-24. Авторы инициативы отмечают, что мера направлена на повышение защиты населения от дезинформации, а также на сокращение числа преступлений, совершенных с использованием сгенерированного или отредактированного нейросетями контента. Российские железные дороги планируют внедрить посадку на поезд по биометрии на промежуточных станциях. По словам заместителя гендиректора РЖД Евгения Чаркина, сейчас технология действует на начальных станциях, а в первую очередь биометрию планируют масштабировать на Дзержинск и Владимир. Напомню, с апреля поездки по биометрии доступны по нескольким маршрутам. Пассажиры могут выбрать, как удостоверить личность, по паспорту или с помощью новой технологии. В России набирают популярность отцовские клубы. Это сообщество пап, которые собираются вместе с детьми, таким образом давая мамам время для отдыха. Как пишет RT, тренд зародился в Нижнем Новгороде. Видео с одной из встреч распространилось в соцсетях, после чего подобные чаты стали появляться в разных городах страны. В сообществах мужчины поддерживают друг друга и делятся своим опытом. Каждый шестой россиянин заводил питомца после просмотра фильма о животных. При этом чаще всего такое кино и сериалы вызывают у зрителей умиление. Еще 64% опрошенных испытывают тревогу за судьбу экранных питомцев, почти столько же – сочувствие. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. Сильнее всего изменить отношение к животным или задуматься о собственном питомце респондентов заставили фильмы «Хатико», «Бетховен», «Белый бим, черное ухо», «Король лев», «101 далматинец», «Марли и я». Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

мои, пусть действительно, как поет нам Виктор Королев, падают в наши с вами руки прекрасные цветы. Или, как вариант, путевки на море, да? Там сейчас хорошо, а летний сезон уже заканчивается, надо успевать. Кто еще не получил свою порцию отдыха, загара, коктейлей, опять же, всего сопутствующего, есть еще целых 2 недели августа, 18 число на календаре, так что стараемся, стараемся. Ну и музыка на шансоне соответствующая. Татьяна Буланова и Андрей Косинский, «Городок около моря». Меня зовут Ирина Сотникова, всех привет.

0: фасон, реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь
1: ты. И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк плюс.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 127-24-76-27. Город Москва. 18+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Он рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

успевать и торопиться, советую вам за билетами на концерт Каеметова, который пройдет уже совсем скоро, а именно 26 августа. Красиво с вами завершаем летний сезон на борту самого большого теплохода Москвы «Рио-1». Возможность прокатиться по Химкинскому водохранилищу, встретить закат под зажигательные хиты артиста. Если вам уже исполнилось 16 лет, приходите на яркое окончание этого лета концерт Каеметова. Летняя тематика. И далее в эфире встречаем Юрия Шатунова, делаем громче и подпеваем.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот» – гордость поколений.
6: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Бриллианты!

0: защищают.
1: В Золотой миле, ЦУМе и Веденяпина 13.
2: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28 0 82.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.

Александр Маршал на шансоне. Наших с вами любимых исполнителей мы теперь можем слушать и на Яндекс.Радио. Включайте радио «Шансон» в приложение Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любом месте, абсолютно в любое время. Информация это для лиц старше 18 лет. Ну а что касается самих исполнителей, в ближайшие минуты для вас третье место хит-парада радио «Шансон». Дуэт Анны Семенович и Алексея Петрухина. Ну а прямо сейчас Вика Ветер. Голь перекатная.

0: реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

пока еще летнего шансона Владислав Медяник. Как вы, дорогие мои, там готовы к окончанию рабочего дня? Все, уже на коротком старте, я надеюсь. Вечер обещает быть прекрасным, во всяком случае, в столичном регионе. Погода шикарная, на улице тепло, самое время прогуляться. Ну и, конечно, прогулки будут еще восхитительнее в компании «Радио Шансон». Евгений Григорьев прямо сейчас.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо и плюс 15 градусов. Завтра утром пасмурно и плюс 21. Днем пасмурное небо сохранится, воздух прогреется до плюс 26.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
6: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Твой голос. Сила России. 18, 19 и 20 сентября 2026 года в Нижегородской области пройдет единый день голосования. Приходи и проголосуй.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Шансон.
1: 6:00 вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева. Здравствуйте. С сентября в российских магазинах появится единый QR-код для всех банков. Нововведение устраняет необходимость размещения множества кодов на кассовой зоне. При этом сохраняются все программы лояльности и кэшбэк, а стоимость услуг для потребителя остается неизменной. Оператором кода выступает национальная система платежных карт. Представители 6 нижегородских организаций приняли участие в рабочей поездке в Сербию. Делегация посетила регион-партнер Нижегородской области, автономный край Воеводина и город-побратим Нови Сад, сообщает пресс-служба регионального правительства. Стороны подчеркнули важность развития сотрудничества в торгово-экономической и культурно-образовательной сферах. Отдельным пунктом обсуждения стала программа въездного медицинского туризма. В ходе переговоров были достигнуты договоренности об организации приема сербских пациентов в Нижегородской области и презентации для нижегородцев возможностей санитарно-курортного лечения в Сербии. Изменена нижегородская программа ОМС. Соответствующее нововведение внесло региональное правительство. Документ размещен на портале опубликования правовых актов. Так, например, скорректированы нормативы объема и стоимости исследований на ближайшие 2 года. В следующем году подушевой норматив финансирования территориальной программы ОМС составит почти 25 миллионов рублей. Кроме этого, добавлены новые позиции. Дистанционное наблюдение за пациентами с сахарным диабетом и артериальной гипертензией, а также школы для больных с хроническими заболеваниями. 70% опрошенных россиян придерживаются мнения, что обучение нужно проходить как минимум раз в несколько лет, а более трети респондентов убеждены, что осваивать новые навыки следует ежегодно. Такие данные приводит ВЦИОМ. Как отмечают аналитики, предпочтение отдается освоению прикладных, в том числе цифровых навыков. Значительно реже в качестве значимого образовательного опыта опрошенные отмечают развитие мягких навыков, саморазвитие, личностный рост и управленческие компетенции. На этом выпуск новостей завершен. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Инна Вальтер открыла очередной час на шансоне в столице 18.07. И вот он, долгожданный вечер. Хотелось бы мне, конечно, озвучить, что это вечернее шоу, но городские встречи нынче в отпуске. Роману Шахову мы пожелаем отдохнуть как следует за нас, за всех. Ярких впечатлений, конечно же. Ну, а в студии приветствую вас я, Ирина Сотникова. Всем хорошего вечера в компании «Шансона».

0: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угар 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Стас Михайлов, Ирина Круг, Михаил Шафутинский, группы «Лесоповал», «Воровайки», «Чепик» и «Холла». Эти и другие именитые шансонье выступят для нас с вами на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, пройдет 14 ноября в столичной лайф-арене. Ох, сколько нас с вами ждет часов любимой музыки, энергичных танцев и прекрасного настроения. Ждет тех, кому уже, конечно, исполнилось 12 лет. Билеты приобретайте на нашем сайте радиошансон.ру.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
5: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
6: ИП Телухин АА, Украина П 304-526-011-800-121.
7: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатара в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатара в пробег. Ларина 23Г, 8-831-2-6-0.
8: Агат, покупай выгодно.
9: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
7: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать. Пора забирать. Приезжай на локации Агатара в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку. Открой новые возможности с Агатара в пробег. Московское шоссе 105. 8-831-260.
8: Агат. Покупай выгодно.
10: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Как только в компании автолюбителей заходит речь о китайских машинах, то в ней сразу находится человек, который со знанием дела заявляет, что на китайцах ездят только сами китайцы и мы, ведь нам эти тачки скинули в наказание. В реальности же все совсем наоборот. Продажи на домашнем рынке у китайских марок идут не очень. В июле продажи рухнули на 20%, и так продолжается уже 10-й месяц подряд. Зато за границей аншлаг. Экспорт взлетел на 88%. Выходит, что китайские машины у себя на родине стали чуть менее любимыми, чем за рубежом. BYD, например, нарастила зарубежные продажи на 79%, а внутри страны они просели на 35%. Главные фанаты марки – Бразилия и Великобритания. В Европе китайские бренды заняли 16% рынка, а еще 4 года назад было всего 3%. В сегменте электромобилей их доля и вовсе подбирается к четверти. Эксперты объясняют успех не только ценой. Китайцы делают ставку на батареи, софт, умные системы и молниеносную разработку. А чтобы не зависеть от заградительных пошлин, компании строят заводы прямо в Европе. Прогноз смелый. К 2030 году китайцы могут забрать более 20% европейского авторынка и почти треть рынка электромобилей. Мир уже сел в китайскую машину и пока не собирается из нее выходить. Это самая глобальная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Срок проведения.

0: июля по 3 сентября 2026 года.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 67 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билет». Каждый день.

Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Самсон.ру. Категория 12+.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Ах, как много выпало снега, да как же когти рвать по

Ярослав Сумишевский, его «Мята трава», песня этого лета, которая уже полюбилась многим нашим радиослушателям. Продолжаем в тех же ритмах, поднимаем настроение себе и окружающим. По-другому не бывает в компании «Радио Шансон», только так. Сергей Любавин прямо сейчас порадует нас своим невероятным, обворожительным тембром. А в завершении часа «Лолита». Музыки много, шансон один.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо и плюс 15 градусов. Завтра утром пасмурно и плюс 21. Днем пасмурное небо сохранится, воздух прогреется до плюс 26.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
8: Крупная энергетическая компания N+ Тепло Волга приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепло- и электроэнергетики. Машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
9: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
10: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
11: 18+.
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: шансон.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Квартиры с чистовой отделкой в новостройках крупных городов России за полгода подорожали на 11%. Средняя стоимость проданного жилья, готового к въезду на первичном рынке в январе-июне, составила 220 тысяч рублей за квадратный метр. Как пишет «Коммерсант», такое увеличение объясняется растущей стоимостью ремонтных работ и высокими рисками девелоперов. Кроме того, из-за снижения качества отделочных работ застройщики все чаще сталкиваются с претензиями покупателей. В то же время эксперты отмечают, что чистовая отделка полностью не исчезнет с рынка. Формат удобен для клиентов, рассчитывающих на быстрый переезд. В Госдуме призвали обязать мигрантов платить налог за переводы денег из России в другую страну. Он может составить 3%. Об этом пишет ТАСС. Отмечается, что за 2026 год иностранные граждане перевели за рубеж более 17 миллиардов рублей. Как подчеркивают авторы инициативы, сейчас эти деньги не облагаются никакими сборами. Напомню, в июле Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих правила пребывания и работы трудовых мигрантов в России. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Хола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Играют и поют великие, невероятные шансонье Вик Цыганова и Михаил Круг. На шансоне 19.06, точное столичное, по-прежнему с вами я, Ирина Сотникова. Если душа просит праздника, зачем уж себе отказывать? Вот сегодня у нас, к примеру, день лучших друзей. Вполне можно себе позволить позвонить по видеосвязи и провести вечер в знакомой, любимой и приятной компании. И, конечно, музыки хорошей побольше. Погромче включайте динамики. Шансон с вами. Олег Митяев прямо сейчас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник-2».

радиостанции. Михаил Шуфутинский. Очень скоро увидим его выступление на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арене. Я напомню, что самые доступные билеты на танцпол, там абсолютно каждый зритель может стать частью этого большого музыкального праздника. Билеты на нашем сайте radioshanson.ru. Если вам уже исполнилось 12 лет, добро пожаловать. А в эфире далее еще один участник всенародной танцплощадки Григорий Лепс.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
5: Максидом. Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот» – гордость поколений.
6: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
8: Спасибо.
9: Спасибо вам.
10: Благодарю
9: спасибо
10: вас.
8: Спасибо.
10: Мы вам
8: большое.
10: Очень спасибо
8: благодарны. Большое. Мы вам
10: благодарны.
8: Большое спасибо.
11: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
12: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Воровайки на шансоне. Мы с вами понимаем, что летний сезон как-то подходит к завершению. Многие уже заканчивают посадочно-садоводные работы. А вот в одном из ЖК соседи посадили помидоры на клумбе. Такая вот новость прилетела. Ну, что ж, зато им, наверное, будет вкусно. Мы с вами продолжаем наслаждаться вечером в компании любимых исполнителей на шансоне.

0: Шансон. Реклама.
1: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.
1: Корабли постоят

Пожалуй, пойду я прогуляюсь по улицам столичным, а если вдруг в вашем доме стало холодно, темно, не беда, не переживайте. Сжигаем свечи, создаем романтику и делаем громче радио «Шансон». Уже в следующем часе приветствуйте Юлию Степанову. Ну, а я с вами прощаюсь до завтра. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем пока-пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо и плюс 15 градусов. Завтра утром пасмурно и плюс 21. Днем пасмурное небо сохранится, воздух прогреется до плюс 26.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Банк-партнер «Аутобан», не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: BLG. Надежность в движении.

0: восхищают.
1: ТРК «Небо» в парке «Авеню» и на Фильченкова, 12.
2: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео МХ меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
3: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Радио «Шансон».

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Шансон.
1: 20:00 в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева. Здравствуйте. Проект нового лайнера для международных круизных перевозок на Черном море разработали в России. Пассажировместимость судна составит более 2000 человек, что сделает его самым крупным в истории российского судостроения. Лайнер предназначен для перевозки пассажиров на круизных линиях между Россией, Грузией, Турцией, Болгарией и Румынией, но при этом по своим характеристикам он сможет заходить в порты Средиземного моря, например, Греции. В Нижегородской областной клинической больнице имени Семашко провели уникальную операцию 23-летнему мужчине с врожденной патологией пищевода. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. С 5 лет молодой человек не мог нормально есть твердую пищу. Ситуацию усугубляли рецидивы грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, а также необходимость регулярного механического расширения пищевода. Мужчине удалили пораженный участок органа и одновременно восстановили его проходимость, использовав собственные ткани желудка. Операция длилась 4 часа, после нее он смог вернуться к полноценному питанию. По прогнозам врачей, при соблюдении всех рекомендаций эффект может сохраниться пожизненно. С 16 по 23 августа в Нижнем Новгороде проходит Неймарк IT-академия по информационному моделированию и цифровым двойникам.

0: надо.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка!
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон.
1: Москва 103.3.

салфетке Сергей Ростов в эфире вечернего шансона. Ну, несколько слов можете и вы написать в программу «Только для вас». Она традиционно начнется в 9 вечера на нашей волне. 20:50 время столичное, у микрофона Юлия Степанова. Напомню, что радио «Шансон» осенью продлевает летнее настроение нашим слушателям. С 24 по 30 октября в Турции состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Для вас будут выступать Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев и многие другие. Тамара Кутидзе. Она с Игорем Аравским прямо сейчас споет в эфире радио «Шансон». До 30 августа каждый, купивший путевку на «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Для лиц старше 18 лет. В небе.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо и плюс 15 градусов. Завтра утром пасмурно и плюс 21. Днем пасмурное небо сохранится, воздух прогреется до плюс 26.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
6: Я пропою, сверки всем максимум дают.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

вечер, дорогие радиослушатели. После непродолжительного отсутствия с вами я, Юлия Степанова. Принимаю ваши сообщения с этой минуты. Присылайте их на номер +7 909 955 1030. Пожалуйста, не забудьте о подписи в тексте самого сообщения. Так работать гораздо удобнее. Ну, а вам не сложно. И про имена ваших близких тоже не забудьте. Обязательно напишите, как зовут тех, кого вы поздравляете или приветствуете. Ну, словом, все правила у нас на месте. Давайте будем все живы и здоровы. Игорь Слуцкий начнет нашу программу.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
6: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
7: Максидом. Судостроителям почет и уважение.
8: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
7: «Стройфлот. Гордость поколений».
8: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня.

0: 68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агата РФ Пробег». Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агата РФ Пробег». Деревня Афонина, улица Магистральная, 137Б, 8-831-2-600.
2: «Агат. Покупай выгодно».
3: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Уже бессмертная классика отечественного шансона группа «Бутырка». Какая осень в лагерях? И уж если заговорили про осень, радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй!» Вечер 14 ноября, наполненный любимыми песнями, состоится в столичной лайф-арене. Самые доступные билеты, конечно же, на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляй» выйдут легенды, радио-шансоны, новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, группа «Воровайки», Катя Чепик и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Если вам больше 12 лет, то, конечно же, ждем вас. Всем хорошего вечера.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 67 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс»

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Пока Брэндон Стоун и Нина Шацкая томно вздыхали о Турции, уверен, половина слушателей смотрела стоимость билетов и нашла там грустные цифры. Не расстраивайтесь, у Марка Бартона есть предложение получше. Летай над родными просторами, без регистрации и СМС, но вместе с радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо и плюс 15 градусов. Завтра утром пасмурно и плюс 21. Днем пасмурное небо сохранится, воздух прогреется до плюс 26.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Внимание, акция. Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград. 234-03-77.
8: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните. 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
9: Судостроителям почет и уважение.
10: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
9: «Стройфлот». Гордость поколений.
10: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1. 229-66-89.
11: Крупная энергетическая компания N+ Тепло Волга приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепло- и электроэнергетики, машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Сколько смеха, сколько слез. Вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращайся. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернила, от

А просто нет Володи и нету Игорька. Пить мне сегодня не то чтобы лень,

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.
3: Разреши, я тебе напишу.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчит фортепиано, оборвана флейта, вы песни. Мне сами собой наиграли, а то

согрет струна. У Паганини на скрип в имен, от которого быстро пьянеет

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо и плюс 15 градусов. Завтра утром пасмурно и плюс 21. Днем пасмурное небо сохранится, воздух прогреется до плюс 26.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
5: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-100.

Ты мое, навсегда я скажу. Ты мое, и никто никогда. Неразлучно, я это тебе докажу. Я с тобою останусь, когда...

Я не знал, что с весною приходит печаль, хоть ушедшей зимы. Мне нисколько не жаль, да и зиму зимой эту не назовешь. И казалось, что ты никуда не уйдешь. И казалось, что вечность у нас впереди. А теперь в потолок ты гляди, не гляди, и умом понимаешь, судьбой не шути.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: «Ночка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Что задумался-то, братушка? Это встречные гудят. Велика Россия, матушка, где в ней только не сидят. В неоплаченном вагоне развезут нас поезда. Кто по первой, кто в законе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Дель».

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Какая разница в том, что со мною было, и где меня три дня как облачко носило. Я так люблю, когда меня не ждут, да я гулял и спать ложился очень поздно. Зато я в небе сосчитал почти все звезды. Я и сейчас зашел на пять минут, душою там

тебе сына своего ты родила. Какая разница в том, что со мною было? Луна меня по света ниточки водила. И я смеялся, пьяный и шальной, мяучил кот, и чья-то форточка скрипела. Не целовались с ней кому какое дело. Лишь бы дожить до зорьки золотой, когда она пойдет домой. Умница! Ах, мама, что она...

Какая разница в том, что со мною было, где мне проказница моя постель стелила? Что за девчонка эта теплая весна? Мы целовались с ней с утра и до заката. Вокруг цвела сирень и густо пахло мятой. В садах, где южная стрекочет тишина, черешня спелая вкусна, умница. Ах, мама, что она за

где сына своего ты родила. И я пошел бы, да забыл название улицы, где сына своего ты родила.

«Радио Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

любил бы ты, начальничек, у себя на кухне чайничек, не заваривал бы кашу, а любил соседку Машу. А теперь проблемы личные и для опера больничные. Она закус не ставрида, а салюты панихида.

Таврида, а салюты панихида. Мирно б жил, да ты все лыкаешь. Ой, гляди, беду накликаешь. Под фуранькой плешку паришь, потому что кашеваришь. Даже пес поладит с кошкою, ну а ты кирзу гармошкою. Раскатал губу примерить, чтоб нам волюшку похерить. Даже пес

0: коза куслиста врида, а залюд и панихида. А теперь проблемы личные и для опера больничные. А на закусниста врида, а салют и панихида.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон.
1: Вместе с

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

0: веселые, серьезные. Короче, песни за жизнь.
1: Темной ночью.
0: На радио Шар.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром 121-27-46-29.
2: Город Москва. 18+. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 66 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.